0: предусматривает постановление городской думы. Депутаты поддержали проект решения о внесении поправок в обязательные правила об арендной плате за муниципальные жилые помещения. Цель изменений, которые вступят в силу 1 октября, обеспечить долгосрочное содержание и ремонт муниципального жилого фонда с учетом значительно возросших расходов на строительство, материалы, энергоресурсы и обслуживание. Самоуправление подчеркивает, что необходимость пересмотра арендной платы обоснована также докладом омбудсмена за 2025 год о доступности и качестве жилья, предлагаемого в рамках муниципальной помощи. В документе отмечается, что улучшение технического состояния муниципального жилого фонда долгое время задерживалось из-за нехватки финансирования, в то время как требования к качеству жилых помещений в будущем возрастут. Самоуправление должны обеспечить, чтобы предлагаемое ими жилье было пригодным для проживания, безопасным и достойным человека, поэтому необходимы регулярные вложения в ремонт квартир, содержание жилых домов и обновление жилого фонда. Согласно принятым Даугавпилской думой поправкам, арендная плата за квартиры, которые сдаются в качестве помощи в решении жилищных вопросов, а также за остальные муниципальные квартиры, увеличится с 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Арендная плата за квартиры, которые сдаются специалистам, увеличится с 1 до 1,5 евро за квадратный метр. Прежняя арендная плата не покрывает даже часть фактических расходов на содержание жилья, указывают в самоуправлении. Например, за квартиру площадью 50 квадратных метров самоуправление сейчас получает всего 15 евро в месяц, что не покрывает даже малой части расходов, необходимых для содержания и ремонта квартир. Также самоуправление, как собственник квартир, покрывает расходы, связанные с содержанием, обновлением и развитием общей собственности жилых домов, в том числе участвует в реализации мер по повышению энергоэффективности жилых домов и финансировании ремонта и других обязательных работ. Дополнительные расходы создают и то, что после окончания арендных отношений часть квартир нуждается в ремонте. В Думе подчеркивают, что в последние годы самоуправление инвестировало значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год было отремонтировано 240 квартир на сумму 739 тысяч 90 евро, а в 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир на сумму 326 тысяч 231 евро. Кроме того, с 2023 по 2026 год 481 407 евро было выделено на содержание общей собственности жилых домов, ремонты, меры энергоэффективности. В то же время самоуправление подчеркивает, что социальная поддержка для жителей будет сохранена домохозяйствам с низкими доходами и впредь будут доступны жилищные пособия, которые помогают покрывать расходы на жилье. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВС-ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС-ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС-ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил вице-президент Европарламента Роберт Зилле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для Rail Baltica финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры, пояснил Зилле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом семилетнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зилле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Марупском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдовгском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курземе 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. «Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе», подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть не просто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. Latvia Pasts предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом, Latvia Pasts на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%, на заказные от 28,5 до 50%, а на застрахованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться – с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В результате закрытия автомобильного пограничного пункта Патерньеки на латвийско-белорусской границе потоки грузовых автомобилей переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале и позиции на рынке автоперевозок в пользу перевозчиков из соседних стран, заявили агентство «Лета» в Ассоциации автоперевозчиков «Латвия Сауто». Ассоциация подала в Кабинет министров официальное возражение против подготовленного Министерством внутренних дел проекта. Распоряжение, которое предусматривает полную остановку работы единственного автомобильного пограничного пункта Патерньеки на латвийско-белорусской границе. Ассоциация поддерживает жесткие меры против осуществляемой Беларусью гибридной атаки, однако считает, что полное закрытие погранпункта является несоразмерной мерой, которая навредит латвийским предприятиям, но не остановит нелегальную миграцию. В ассоциации отмечают, что поток нелегальных мигрантов в основном проходит через зеленую границу, вне официальных контрольно-пропускных пунктов. Официальный пограничный пункт с полным пограничным и таможенным контролем – это именно то место, где государство наиболее эффективно контролирует движение людей и грузов. С его закрытием грузопотоки переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале, позиции на рынке в пользу перевозчиков из соседних стран. Латвия Сауто также обращает внимание на то, что альтернативное решение и соразмерность такого шага не оценивались, а влияние на народное хозяйство отрицается, хотя закрывается единственный автомобильный пограничный пункт на границе. Не установлены ни сроки приостановки работы пункта, ни порядок пересмотра решения. Из-за срочности участие общественности в его обсуждении полностью исключено. Кроме того, пункт Патерньеки не работает уже с 31 июля из-за технической неисправности. И на границе застряли десятки грузовиков. Ассоциация призывает правительство перед принятием решения провести оценку влияния на народное хозяйство, разработать целенаправленный режим усиленного контроля, включающий полное сканирование грузов, анализ рисков, предварительную регистрацию перевозчиков, установить для возможной приостановки конкретный срок с регулярным пересмотром, а также предусмотреть переходный период для грузов, находящихся в пути, и механизмы поддержки для предприятий, которые которых затронет это решение. Паторнейки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенном на автомобильной дороге. Как ранее указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. Со следующего учебного года может существенно измениться порядок оценки учебных достижений школьников, в том числе условия сдачи и оценки централизованных экзаменов. Это предусматривают подготовленные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и среднего образования. Поправки предусматривают отказ от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания итоговых оценок. В дальнейшем решение о том, взвешивать ли оценки, сможет принимать каждая школа. Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. Министерство считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку. А для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы. Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9 классе. Министерство ссылается на практику стран Организации экономического сотрудничества и развития, где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условие для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельства об основном образовании, и им приходилось учиться в 9 классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании. В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдавать 4 обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования. За 3 года не был достигнут ни один из 3 основных показателей в сфере снижения употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения о выполнении плана в 2023-2025 годах. Всего в плане предусмотрено 35 мероприятий, из которых полностью выполнено 19 или 54,3%, частично выполнены 7 или 20%, не выполнены 9 или 25,7%. В связи с этим Минздрав оценивает выполнение плана как частичное. Одна из целей плана заключалась в том, чтобы доля рискованного употребления алкоголя среди населения трудоспособного возраста снизилась с 39,8% в 2020 году до 39% в 2025. Однако последние данные Министерства здравоохранения за 2024 год свидетельствуют о том, что доля таких жителей выросла до 41,6%. Рискованным употреблением считается употребление более 60 граммов абсолютного алкоголя за один раз в течение последних 12 месяцев или в течение последнего месяца. Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,5% 3,4% в 2025 году. Однако фактически она выросла до 5,5%. При этом доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчеты Минздрава показывают, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны. Также не достигнута цель сократить на 15% экстренную повторную госпитализацию в течение 30 дней после выписки пациента с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Доля повторных госпитализаций снизилась на 6,8%. В 2025 году было госпитализировано 706 таких пациентов, из которых 37 в указанный срок попали в больницу повторно. Одной из главных причин неполного выполнения плана Министерство здравоохранения называет отсутствие дополнительного финансирования из госбюджета. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВС-ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС-ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС-ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил вице-президент Европарламента Роберт Зилле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для Rail Baltica финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры, пояснил Зилле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом 7-летнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зилле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Марубском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдовгском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курземе 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. «Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе», подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть не просто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. Латвия Спасц предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом Латвия Спасц на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%. На заказные от 28,5 до 50%, а на застрахованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться – с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен с сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, тенге, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство внутренних дел предлагает правительству приостановить работу пункта пересечения латвийско-белорусской границы Патернееки, свидетельствует подготовленный министерством проект решения правительства. Если правительство поддержит предложение МВД, жители и грузовой автотранспорт больше не смогут попасть в Беларусь из Латвии. Патернееки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. По-прежнему существует железнодорожный пограничный пункт Индра, который используется только для грузовых поездов. Авиасообщение с Беларусью приостановлено уже несколько лет. В настоящее время проект решения правительства подан на согласование в Кабинете министров. Его планируется рассмотреть в срочном порядке. Как указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Министерство отмечает, что давление нелегальной миграции остается неизменно высоким и требует значительных ресурсов государственной, пограничной охраны и других служб. Длительный режим усиленной охраны границы создал повышенную нагрузку для пограничников. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. МВД подчеркивает, что Беларусь длительное время допускает и способствует неконтролируемому, незаконному пересечению госграницы третьими лицами, тем самым сознательно создавая угрозу для безопасности Латвии как соседнего государства. Как сообщалось, на пограничном пункте Патернееки наблюдались технические сбои в работе информационных систем, в результате чего осуществление пограничного контроля с 31 июля невозможно. В ГПО сообщили, что причины сбоя неясны и неизвестны возможные сроки их устранения. Поэтому лицам, желающим пересечь границу с Беларусью, следует искать другие ближайшие пункты пересечения границы, которые находятся в Литве. В понедельник на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании Air Baltic, на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум, поэтому 17 августа планируется организовать повторное собрание. В соответствии с поручением Кабинета министров, госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства. Председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов сказал агентству «Лето», что не может раскрыть информацию, скольких участников не хватило для обеспечения кворума. В свою очередь, в распоряжении госказны нет информации о том, какой процент держателей облигаций в понедельник участвовал в собрании. Мартынов добавил, что 17 августа состоится следующее собрание в соответствии с проспектом эмиссии. На вопрос о том, придется ли Air Baltic из-за переноса собрания держателей облигаций на 17 августа все же выплачивать предусмотренные 14 августа процентные платежи, которые планировалось капитализировать, Мартынов ответил: «Думаю, что платить не придется, так как в проспекте указан срок, когда это нужно сделать, и мы его не нарушаем». В свою очередь, в госказне агентству «Лето» сообщили, что Air Baltic, скорее всего, придется выплатить процентные платежи, предусмотренные 14 августа. Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение Air Baltic по привлечению финансирования, а также его потенциальные объем. В заявлении Air Baltic для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций. Air Baltic указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планируется привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия. В Даугавпилсе с 1 октября значительно вырастет арендная плата за муниципальные квартиры, предусматривает постановление городской думы. Депутаты поддержали проект решения о внесении поправок в обязательные правила об арендной плате за муниципальные жилые помещения. Цель изменений, которые вступят в силу 1 октября, обеспечить долгосрочное содержание и ремонт муниципального жилого фонда с учетом значительно возросших расходов на строительство, материалы, энергоресурсы и обслуживание. Самоуправление подчеркивает, что необходимость пересмотра арендной платы обоснована также докладом омбудсмена за 2025 год о доступности и качестве жилья, предлагаемого в рамках муниципальной помощи. В документе отмечается, что улучшение технического состояния муниципального жилого фонда долгое время задерживалось из-за нехватки финансирования, в то время как требования к качеству жилых помещений в будущем возрастут. Самоуправление должны обеспечить, чтобы предлагаемое ими жилье было пригодным для проживания, безопасным и достойным человека. Поэтому необходимы регулярные вложения в ремонт квартир, содержание жилых домов и обновление жилого фонда. Согласно принятым Даугавпилсской думой поправкам, арендная плата за квартиры, которые сдаются в качестве помощи в решении жилищных вопросов, а также за остальные муниципальные квартиры, увеличится с 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Арендная плата за квартиры, которые сдаются специалистам, увеличится с 1 до 1,5 евро за квадратный метр. Прежняя арендная плата не покрывает даже часть фактических расходов на содержание жилья, указывают в самоуправлении. Например, за квартиру площадью 50 квадратных метров самоуправление сейчас получает всего 15 евро в месяц, что не покрывает даже малой части расходов, необходимых для содержания и ремонта квартир. Также самоуправление, как собственник квартир, покрывает расходы, связанные с содержанием, обновлением и развитием общей собственности жилых домов, в том числе участвует в реализации мер по повышению энергоэффективности жилых домов и финансировании ремонта и других обязательных работ. Дополнительные расходы создают и то, что после окончания арендных отношений часть квартир нуждается в ремонте. В Думе подчеркивают, что в последние годы самоуправление инвестировало значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год было отремонтировано 240 квартир на сумму 739 тысяч 90 евро. А в 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир на сумму 326 тысяч 231 евро. Кроме того, с 2023 по 2026 год 481 407 евро было выделено на содержание общей собственности жилых домов, ремонты, меры энергоэффективности. В то же время самоуправление подчеркивает, что социальная поддержка для жителей будет сохранена домохозяйством с низкими доходами, и впредь будут доступны жилищные пособия, которые помогают покрывать расходы на жилье. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВС-ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС-ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС-ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений – не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил вице-президент Европарламента Роберт Зилле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для Rail Baltica финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры, пояснил Зилле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом семилетнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зилле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдовгском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних – 53 дня. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. «Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе», подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть не просто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. Latvia Spasts предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом, Latvia Spasts на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%, на заказные от 28,5 до 50%, а на застрахованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться – с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В результате закрытия автомобильного пограничного пункта Патерньеки на латвийско-белорусской границе потоки грузовых автомобилей переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале и позиции на рынке автоперевозок в пользу перевозчиков из соседних стран, заявили агентству «Лето» в Ассоциации автоперевозчиков «Латвия Сауто». Ассоциация подала в Кабинет министров официальное возражение против подготовленного Министерством внутренних дел проекта. Это распоряжение, которое предусматривает полную остановку работы единственного автомобильного пограничного пункта Патерньеки на латвийско-белорусской границе. Ассоциация поддерживает жесткие меры против осуществляемой Беларусью гибридной атаки, однако считает, что полное закрытие погранпункта является несоразмерной мерой, которая навредит латвийским предприятиям, но не остановит нелегальную миграцию. В ассоциации отмечают, что поток нелегальных мигрантов в основном проходит через зеленую границу, вне официальных контрольно-пропускных пунктов. Официальный пограничный пункт с полным пограничным и таможенным контролем – это именно то место, где государство наиболее эффективно контролирует движение людей и грузов. С его закрытием грузопотоки переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале, позиции на рынке в пользу перевозчиков из соседних стран. Латвия Сауто также обращает внимание на то, что альтернативное решение и соразмерность такого шага не оценивались, а влияние на народное хозяйство отрицается, хотя закрывается единственный автомобильный пограничный пункт на границе. Не установлены ни сроки приостановки работы пункта, ни порядок пересмотра решения. Из-за срочности участие общественности в его обсуждении полностью исключено. Кроме того, пункт Патерньеки не работает уже с 31 июля из-за технической неисправности. И на границе застряли десятки грузовиков. Ассоциация призывает правительство перед принятием решения провести оценку влияния на народное хозяйство, разработать целенаправленный режим усиленного контроля, включающий полное сканирование грузов, анализ рисков, предварительную регистрацию перевозчиков, установить для возможной приостановки конкретный срок с регулярным пересмотром, а также предусмотреть переходный период для грузов, находящихся в пути, и механизмы поддержки для предприятий, которых затронет это решение. Паторнейки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. Как ранее указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. Со следующего учебного года может существенно измениться порядок оценки учебных достижений школьников, в том числе условия сдачи и оценки централизованных экзаменов. Это предусматривают подготовленные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и среднего образования. Поправки предусматривают отказ от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания итоговых оценок. В дальнейшем решение о том, взвешивать ли оценки, сможет принимать каждая школа. Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. Министерство считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку. А для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы. Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9 классе. Министерство ссылается на практику стран Организации экономического сотрудничества и развития, где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условия для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельства об основном образовании, и им приходилось учиться в 9 классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании. В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдавать 4 обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования. За 3 года не был достигнут ни один из 3 основных показателей в сфере снижения употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения о выполнении плана в 2023-2025 годах. Всего в плане предусмотрено 35 мероприятий, из которых полностью выполнено 19 или 54,3%, частично выполнены 7 или 20%, не выполнены 9 или 25,7%. В связи с этим Минздрав оценивает выполнение плана как частичное. Одна из целей плана заключалась в том, чтобы доля рискованного употребления алкоголя среди населения трудоспособного возраста снизилась с 39,8% в 2020 году до 39% в 2025. Однако последние данные Министерства здравоохранения за 2024 год свидетельствуют о том, что доля таких жителей выросла до 41,6%. Рискованным употреблением считается употребление более 60 граммов абсолютного алкоголя за один раз в течение последних 12 месяцев или в течение последнего месяца. Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,5% 3,4% в 2025 году. Однако фактически она выросла до 5,5%. При этом доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчеты Минздрава показывают, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны. Также не достигнута цель сократить на 15% экстренную повторную госпитализацию в течение 30 дней после выписки пациента с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Доля повторных госпитализаций снизилась на 6,8%. В 2025 году было госпитализировано 706 таких пациентов, из которых 37 в указанный срок попали в больницу повторно. Одной из главных причин неполного выполнения плана Министерство здравоохранения называет отсутствие дополнительного финансирования из госбюджета. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВС-ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС-ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС-ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для Rail Baltica финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры, пояснил Зиле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом семилетнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зиле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Марупском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечена в Красловском крае 12% и Аугсдовгском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних – 53 дня. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. «Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе», подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть не просто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. Латвия Спасс предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом, Латвия Спасс на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%, на заказные от 28,5 до 50%, а на застрахованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться – с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство внутренних дел предлагает правительству приостановить работу пункта пересечения латвийско-белорусской границы по Терниеке, свидетельствует подготовленный министерством проект решения правительства. Если правительство поддержит предложение МВД, жители и грузовой автотранспорт больше не смогут попасть в Беларусь из Латвии. По Терниеке в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. По-прежнему существует железнодорожный пограничный пункт Индра, который используется только для грузовых поездов. Авиасообщение с Беларусью приостановлено уже несколько лет. В настоящее время проект решения правительства подан на согласование в Кабинете министров. Его планируется рассмотреть в срочном порядке. Как указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Министерство отмечает, что давление нелегальной миграции остается неизменно высоким и требует значительных ресурсов государственной, пограничной охраны и других служб. Длительный режим усиленной охраны границы создал повышенную нагрузку для пограничников. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. МВД подчеркивает, что Беларусь длительное время допускает и способствует неконтролируемому, незаконному пересечению госграницы третьими лицами, тем самым сознательно создавая угрозу для безопасности Латвии как соседнего государства. Как сообщалось, на пограничном пункте Патерниеки наблюдались технические сбои в работе информационных систем, в результате чего осуществление пограничного контроля с 31 июля невозможно. В ГПО сообщили, что причины сбоев не ясны и неизвестны возможные сроки их устранения. Поэтому лицам, желающим пересечь границу с Беларусью, следует искать другие ближайшие пункты пересечения границы, которые находятся в Литве. В понедельник на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании Air Baltic, на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум, поэтому 17 августа планируется организовать повторное собрание. В соответствии с поручением Кабинета министров, госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства. Председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов сказал агентству «Лето», что не может раскрыть информацию, скольких участников не хватило для обеспечения кворума. В свою очередь, в распоряжении госказны нет информации о том, какой процент держателей облигаций в понедельник участвовал в собрании. Мартынов добавил, что 17 августа состоится следующее собрание в соответствии с проспектом эмиссии. На вопрос о том, придется ли Air Baltic из-за переноса собрания держателей облигаций на 17 августа все же выплачивать предусмотренные 14 августа процентные платежи, которые планировалось капитализировать, Мартынов ответил: «Думаю, что платить не придется, так как в проспекте указан срок, когда это нужно сделать, и мы его не нарушаем». В свою очередь, в госказне агентству «Лето» сообщили, что Air Baltic, скорее всего, придется выплатить процентные платежи, предусмотренные 14 августа. Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение Air Baltic по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем. В заявлении Air Baltic для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций. Air Baltic указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планируется привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия. В Даугавпилсе с 1 октября значительно вырастет арендная плата за муниципальные квартиры, предусматривает постановление городской думы. Депутаты поддержали проект решения о внесении поправок в обязательные правила об арендной плате за муниципальные жилые помещения. Цель изменений, которые вступят в силу 1 октября, обеспечить долгосрочное содержание и ремонт муниципального жилого фонда с учетом значительно возросших расходов на строительство, материалы, энергоресурсы и обслуживание. Самоуправление подчеркивает, что необходимость пересмотра арендной платы обоснована также докладом омбудсмена за 2025 год о доступности и качестве жилья, предлагаемого в рамках муниципальной помощи. В документе отмечается, что улучшение технического состояния муниципального жилого фонда долгое время задерживалось из-за нехватки финансирования, в то время как требования к качеству жилых помещений в будущем возрастут. Самоуправление должны обеспечить, чтобы предлагаемое ими жилье было пригодным для проживания, безопасным и достойным человека, поэтому необходимы регулярные вложения в ремонт квартир, содержание жилых домов и обновление жилого фонда. Согласно принятым Даугавпилсской думой поправкам, арендная плата за квартиры, которые сдаются в качестве помощи в решении жилищных вопросов, а также за остальные муниципальные квартиры, увеличится с 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Арендная плата за квартиры, которые сдаются специалистам, увеличится с 1 до 1,5 евро за квадратный метр. Прежняя арендная плата не покрывает даже часть фактических расходов на содержание жилья, указывают в самоуправлении. Например, за квартиру площадью 50 квадратных метров самоуправление сейчас получает всего 15 евро в месяц, что не покрывает даже малой части расходов, необходимых для содержания и ремонта квартир. Также самоуправление, как собственник квартир, покрывает расходы, связанные с содержанием, обновлением и развитием общей собственности жилых домов, в том числе участвует в реализации мер по повышению энергоэффективности жилых домов и финансировании ремонта и других обязательных работ. Дополнительные расходы создают и то, что после окончания арендных отношений часть квартир нуждается в ремонте. В Думе подчеркивают, что в последние годы самоуправление инвестировало значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год было отремонтировано 240 квартир на сумму 739 090 евро, а в 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир на сумму 326 231 евро. Кроме того, с 2023 по 2026 год 481 407 евро было выделено на содержание общей собственности жилых домов, ремонты, меры энергоэффективности. В то же время самоуправление подчеркивает, что социальная поддержка для жителей будет сохранена домохозяйствам с низкими доходами, и впредь будут доступны жилищные пособия, которые помогают покрывать расходы на жилье. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Чтобы уменьшить дискриминацию, в системе ЭВС-ЛИБА планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС-ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС-ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений – не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для Rail Baltica финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры, пояснил Зиле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом семилетнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зиле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курземе 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних – 53 дня. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. «Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе», подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть не просто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. Латвия Спаст предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом Латвия Спаст на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%. На заказчиков казны от 28,5% до 50%, а на застрахованные от 46% до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться – с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен с сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В результате закрытия автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе потоки грузовых автомобилей переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале и позиции на рынке автоперевозок в пользу перевозчиков из соседних стран, заявили агентству «Лето» в Ассоциации автоперевозчиков «Латвия Сауто». Ассоциация подала в Кабинет министров официальное возражение против подготовленного Министерством внутренних дел проекта. Это распоряжение, которое предусматривает полную остановку работы единственного автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. Ассоциация поддерживает жесткие меры против осуществляемой Беларусью гибридной атаки, однако считает, что полное закрытие погранпункта является несоразмерной мерой, которая навредит латвийским предприятиям, но не остановит нелегальную миграцию. В ассоциации отмечают, что поток нелегальных мигрантов в основном проходит через зеленую границу, вне официальных контрольно-пропускных пунктов. Официальный пограничный пункт с полным пограничным и таможенным контролем – это именно то место, где государство наиболее эффективно контролирует движение людей и грузов. С его закрытием грузопотоки переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале, позиции на рынке в пользу перевозчиков из соседних стран. Латвия Сауто также обращает внимание на то, что альтернативное решение и соразмерность такого шага не оценивались, а влияние на народное хозяйство отрицается, хотя закрывается единственный автомобильный пограничный пункт на границе. Не установлены ни сроки приостановки работы пункта, ни порядок пересмотра решения. Из-за срочности участие общественности в его обсуждении полностью исключено. Кроме того, пункт Патерниеки не работает уже с 31 июля из-за технической неисправности. И на границе застряли десятки грузовиков. Ассоциация призывает правительство перед принятием решения провести оценку влияния на народное хозяйство, разработать целенаправленный режим усиленного контроля, включающий полное сканирование грузов, анализ рисков, предварительную регистрацию перевозчиков, установить для возможной приостановки конкретный срок с регулярным пересмотром, а также предусмотреть переходный период для грузов, находящихся в пути, и механизмы поддержки для предприятий, которых затронет это решение. Паторнейки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. Как ранее указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. Со следующего учебного года может существенно измениться порядок оценки учебных достижений школьников, в том числе условия сдачи и оценки централизованных экзаменов. Это предусматривают подготовленные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и среднего образования. Поправки предусматривают отказ от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания итоговых оценок. В дальнейшем решение о том, взвешивать ли оценки, сможет принимать каждая школа. Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. Министерство считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку. А для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы. Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9 классе. Министерство ссылается на практику стран Организации экономического сотрудничества и развития, где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условия для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельства об основном образовании, и им приходилось учиться в 9 классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании. В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдавать 4 обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования. За 3 года не был достигнут ни один из 3 основных показателей в сфере снижения употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения о выполнении плана в 2023-2025 годах. Всего в плане предусмотрено 35 мероприятий, из которых полностью выполнено 19 или 54,3%, частично выполнены 7 или 20%, не выполнены 9 или 25,7%. В связи с этим Минздрав оценивает выполнение плана как частичное. Одна из целей плана заключалась в том, чтобы доля рискованного употребления алкоголя среди населения трудоспособного возраста снизилась с 39,8% в 2020 году до 39% в 2025. Однако последние данные Министерства здравоохранения за 2024 год свидетельствуют о том, что доля таких жителей выросла до 41,6%. Рискованным употреблением считается употребление более 60 граммов абсолютного алкоголя за один раз в течение последних 12 месяцев или в течение последнего месяца. Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,5% 3,4% в 2025 году. Однако фактически она выросла до 5,5%. При этом доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчеты Минздрава показывают, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны. Также не достигнута цель сократить на 15% экстренную повторную госпитализацию в течение 30 дней после выписки пациента с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Доля повторных госпитализаций снизилась на 6,8%. В 2025 году было госпитализировано 706 таких пациентов, из которых 37 в указанный срок попали в больницу повторно. Одной из главных причин неполного выполнения плана Министерство здравоохранения называет отсутствие дополнительного финансирования из госбюджета. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Чтобы уменьшить дискриминацию в системе ЭВС-ЛИБА, планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения. Предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа. Министерство указывает, что такая доступная в ЭВС-ЛИБА информация в отдельных случаях необоснованно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья. В системе ЭВС-ЛИБА доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. По мнению Минздрава, доступность таких исторических данных может в том числе удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений – не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Нет ни малейших оснований рассчитывать на то, что средств, полученных по итогам конкурсов Европейского Союза, хватит для завершения первого этапа железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле. Министерство финансов исходит из того, что 85% финансирования поступит из Европы, но проект никогда не задумывался таким образом. Для Rail Baltica финансирование не гарантировано. Все средства распределяются исключительно через конкурсные процедуры, пояснил Зиле. По его словам, предложение Еврокомиссии предусматривает, что в новом семилетнем бюджете на транспортное направление будет выделен 51 миллиард евро на крупные транспортные проекты в разных странах. Для завершения первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии требуется еще 10 миллиардов евро. Невозможно представить, чтобы страны Балтии за 7 лет получили для одного проекта пятую часть всех распределяемых средств. Этого не произойдет, уверен Зиле. Он добавил, что Минфину пора заняться поиском альтернативных источников финансирования. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних – 53 дня. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в структурах государственного управления. «Большинству сотрудников следует вернуться к очной работе», подчеркнул премьер после заседания Коалиционного совета по сотрудничеству. Кулбергс заявил, что введенная в госуправлении во время пандемии COVID-19 практика удаленной работы местами сохранилась слишком широко. По его мнению, это создает проблемы для жителей, которым нужно получить те или иные услуги или дозвониться до должностных лиц. Премьер заявил, что его личный опыт показывает, что застать сотрудников госучреждений очно может быть не просто не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор об организации удаленки в госуправлении и о возможностях более широкого возобновления очной работы. По словам премьера, в отдельных случаях могут быть сохранены исключения, например, для определенных профессий в сфере информационных технологий или других специфических функций. Но в целом сотрудники сектора должны быть доступны на рабочем месте. Ковида больше нет, надо возвращаться и работать на месте, подчеркнул Кулбергс. Латвия Спаст предлагает с 1 января 2027 года изменить тарифы на универсальные почтовые услуги. Проект уже передан на рассмотрение комиссии по регулированию общественных услуг. Если изменения утвердят, стоимость отправки простого письма по Латвии весом до 20 граммов возрастет с 2 евро 35 центов до 2,5 евро. В целом Латвия Спаст на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагает повысить тарифы от 6 до 47%. Казные от 28,5 до 50%, а на застрахованные от 46 до 56%. Одновременно компания предлагает пересмотреть стоимость большинства других почтовых отправлений. Самое существенное подорожание может коснуться тяжелых мелких пакетов весом от 1 до 2 килограммов. Цена такого отправления может удвоиться – с 7,84 до 15,47. Вырастут и тарифы на заказные и застрахованные пакеты этой категории. Также изменения затронут и доставку подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 84 до 89 центов. В компании объясняют необходимость пересмотра цен с сокращением объема традиционной почты, ростом затрат, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

te parler comme la première fois.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Пограничный пункт в Патернееке не будет закрыт. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство не будет принимать решения по предложению Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Патернееки на латвийско-белорусской границе. А для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андреса Кулдеркса и министра внутренних дел Яниса Домбравы. Кулдеркс во вторник в перерыве заседания правительства сообщил, что в августе будут предприняты важные превентивные меры со стороны Министерства внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которая одновременно является и внешней границей Европейского Союза. Премьер также подчеркнул, что для поддержания госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. Это означает, что закрытие пограничного пункта Патернееки является одним из вариантов. Хотя на данный момент мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него. На вопрос, в какой степени экономически соображения влияют на решение пока не закрывать пункт, премьер ответил, что главным является вопрос безопасности. Домбрава также подтвердил, что достигнута договоренность о еще более тесных форматах сотрудничества с Министерством обороны и национальными вооруженными силами для предотвращения попыток ввоза нарушителей границы в Латвию. Также оцениваются различные другие варианты, как мы можем действовать, чтобы сбить это число нелегальных мигрантов до нуля, высказался министр. На просьбу прокомментировать то, что правительство все же не приняло решение по его предложению закрыть пограничный пункт Патернееки, министр ответил, что приостановка работы конкретного пограничного пункта является одним из вариантов действий. Но в то же время очень хорошо, что были выяснены мнения различных учреждений по этому вопросу. Сейчас это не вынесено на обсуждение, но это один из нескольких вариантов, с которыми мы можем двигаться вперед, добавил Домбрава. Говоря об обстоятельствах, при которых правительство могло бы вернуться к этому вопросу, министр указал, что в других странах подобные решения принимались при обострении проблем на пунктах пограничного контроля. Соответственно, в таких условиях решение о закрытии пограничного пункта может быть принято быстро. Премьер-министр, в свою очередь, указал, что необходимо оценить, какой из методов в наибольшей степени достигнет цели. Хотя до упомянутого министром нуля мы никогда не дойдем, отметил премьер. В то же время необходимо приложить максимум усилий в применении технических средств, поэтому в августе будет предоставлена информация о запланированных действиях, в которых также задействованы национальные вооруженные силы. В том числе министр обороны сообщил, что будут проводиться и учения, а также наши союзные силы будут в гораздо большем количестве размещены ближе к границе, и эти учения будут использованы для укрепления границы, подчеркнул премьер-министр. В Министерстве обороны сообщили, что в августе и сентябре в Селии и Латгале запланирован ряд военных учений. В этих учениях примут участие союзники по НАТО, но при этом организация учений не будет напрямую связана с борьбой с нелегальной миграцией. Министерство также уточнило, что в ходе учений военнослужащие НАТО не будут дислоцированы, а будут переброшены на определенные территории. Министр внутренних дел указал, что технические проблемы, выявленные в Патернееке с прошлой пятницы, связаны с покрытием мобильной сети. Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пек. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин, ну а ваши радиоприемники настроены на волну радио «Мелодия». И вот, наконец-то, уже середина недели, среда, 5 августа. День сегодня богатый на контрасты. Тут и первая нить, связавшая континенты, и первый в истории Америки налог на доходы, и краеугольный камень одного из самых узнаваемых памятников планеты. Ну и также много всего еще чего, так что начинаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 5 августа 1558 года со дна Атлантики впервые в истории протянулась работающая телеграфная линия, соединившая Ирландию и Ньюфаундленд. Первый трансатлантический кабель. Королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкеннон обменялись поздравительными телеграммами. И вот весь мир на мгновение почувствовал себя куда меньше и связаннее. Правда, кабель прослужил всего лишь несколько недель и быстро вышел из строя, но идея уже была доказана, и дорога к постоянной связи между континентами была открыта. 1861 год, разгар гражданской войны в США. 5 августа Конгресс принял закон, вводивший первый в истории страны федеральный подоходный налог – 3% с доходов выше $800 в год. Мера была временной, введенной ради финансирования войны. Позже ее отменят, но сама идея уже никуда не денется и через полвека вернется уже навсегда. Дальше история более праздничная. 5 августа 1884 года на острове Бедлоу в Нью-Йоркской гавани под проливным дождем, но при большом стечении публики, торжественно заложили краеугольный камень постамента статуи Свободы. Саму статую тогда еще собирали по частям во Франции, а вот основание для нее уже готовилось принять символ будущего, который вскоре увидят миллионы иммигрантов, входящих в гавань Нью-Йорка. Ну и, наконец, история печальная. В ночь на 5 августа 1962 года в своем доме в Лос-Анджелесе была найдена мертвой Мэрилин Монро. Одна из самых ярких звезд золотой эпохи Голливуда. Ей-то было всего 36 лет. Официальная версия – передозировка снотворного, но споры о подлинных обстоятельствах ее смерти не утихают уже больше 60 лет. Ну а теперь перейдем к именинникам. Подборка тут очень творческая. В 1850 году родился Ги де Мопассан, французский писатель, один из главных мастеров реализма второй половины XIX века. Автор новеллы «Пышка», романа «Милый друг». В 1860-м родился Луис Уэйн. Английский художник, он прославился картинами с антропоморфными кошками. Они у него играют в гольф, пьют чай, устраивают балы, одеты в человеческую одежду. В 1906-м родилась Джоан Хиксон, британская актриса, которую весь мир запомнил по роли мисс Марпл в культовом сериале BBC по романам Агаты Кристи. Роль она сыграла настолько убедительно, что сама писательница как-то говорила, именно такой она себе представляла мисс Марпл. Ну и, наконец, в 1930-м родился Нил Армстронг, американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» и первый человек, ступивший на поверхность Луны. Он же автор фразы, которую знает сегодня, наверное, каждый. «Это маленький шаг для человека, но огромный скачок для всего человечества». С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Всем удачного дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Большие города.
1: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это радиомелодия, музыка мирового класса и всевозможные увлекательные новости со всего мира. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович рассказывают о тигровых акулах, которые известны своей удивительной неразборчивостью в еде и способностью поглощать практически любые объекты, включая бытовой мусор.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Только вообразите, каково это найти в желудке хищника автомобильный номер, телевизор и даже рыцарские доспехи.
3: Звучит как какой-то странный инвентарь из видеоигры, честно говоря.
2: Но это реальный список того, что в разное время доставали из тигровых акул. Сегодня мы проводим глубокий разбор большого материала от BBC. И наша главная миссия – выяснить, почему существа, которых все привыкли называть, мусорными баками океана, на самом деле являются незаменимыми спасателями морских экосистем.
3: Причем список этих находок в статье гораздо шире. Там фигурируют антилопы, кошки, презервативы. В документах описан даже случай, когда акула выплюнула ехидну.
2: Ехидну? Серьезно?
3: Да, просто потому, что ее иголки оказались, слишком щекочущими. Но такая поразительная всеядность – это вообще не баг и не признак глупости.
2: Итак, давайте разберем это. Выглядит-то это именно как сбой в программе. Как обезумевший робот-пылесос, который засасывает не только пыль, но и детальки лего. Зачем вообще животному глотать металл?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это то, что такое поведение продиктовано жесточайшим эволюционным отбором. Тигровая акула – это идеальный падальщик.
2: Угу.
3: У них мощнейшая желудочная кислота, способная переварить почти все. В суровых условиях океана, знаешь, любая калория на вес золота. Поэтому они просто не могут позволить себе быть привередливыми.
2: То есть они глотают все подряд, выполняя важнейшую санитарную функцию.
3: Точно. Они очищают воды от мертвых и гниющих останков, не давая распространяться инфекциям по всей пищевой цепи.
2: Тогда понятно. Если их диета настолько экстремальна, на что они готовы пойти ради хорошего обеда? И вот тут начинается самое интересное. В статье есть поразительный факт об урагане Мэтью 2016 года на Багамах.
3: О, да. Этот случай просто ломает шаблоны.
2: Да, большинство морских обитателей при приближении шторма предсказуемо ушли на безопасную глубину. А тигровые акулы остались, и их число на мелководье даже удвоилось ради поедания погибших животных. Но подождите-ка, они же хладнокровные. В материалах подчеркивается, что акула критически зависит от изотермы в 26 градусов тепла.
3: Да, они используют эти теплые воды для созревания потомства.
2: Термин звучит академически, но по сути это ведь невидимая тепловая магистраль в океане?
3: Ближе к истине. Это температурный коридор, который позволяет им поддерживать метаболизм на нужном уровне без колоссальных затрат энергии на обогрев тела.
2: Хорошо, тепловая магистраль, это понятно. Но как они физически выживают на этом мелководье, когда бушует ураган? Там же по дну летают огромные валуны. Их должно просто размазать по рифам.
3: Если мы свяжем это с общей картиной, то секрет кроется в их анатомии. Они сложены как танки. Но в отличие от тяжелых костей млекопитающих, их хрящевой скелет дает невероятную гибкость.
2: То есть они амортизируют удары?
3: Именно. Они обладают специфической плавучестью, которая позволяет им буквально лавировать в турбулентных потоках воды. Более того, они способны улавливать малейшие изменения барометрического давления.
2: Заранее понимая, когда придет шторм.
3: Да, и где именно образуется зона с наибольшим количеством легкой добычи.
1: Мы продолжим рассказ о природных санитарах океана, тигровых акулах, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Андерсан. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: И вновь мы на Радио Мелодия возвращаемся к теме тигровых акул. Несмотря на пугающую репутацию, они выполняют роль природных санитаров океана. С подробностями наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
2: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Ураган убивает огромное количество черепах, крабов, птиц. Для акулы это окно возможностей. Еда буквально падает на дно.
6: Поразительно. Получается, они осознанно идут на риск. Но они полагаются не только на непредсказуемые штормы. У них есть четкое расписание. Оказывается, они мигрируют на колоссальные расстояния. Зафиксирован случай, когда особь проплыла 44 тысячи километров за 3 года.
5: Это больше длины экватора, если вдуматься.
6: Да, и все это, чтобы прибыть к острову Рейн ровно к сезону размножения черепах. Звучит как тщательно спланированный кулинарный тур. Как они вообще находят дорогу в открытом океане?
5: Здесь включается их способность ориентироваться по магнитному полю Земли. Они создают в мозге сложнейшие навигационные карты и обладают феноменальной памятью.
6: Так что же все это значит в масштабах океана?
5: Это поднимает важный вопрос о том, как характер и интеллект высших хищников контролируют всю пищевую цепь. Прибывая на остров Рейн, они выбирают в качестве добычи больных и ослабленных черепах, предотвращая эпидемии.
6: Угу. И контролируя их численность, акулы не дают черепахам съесть всю морскую траву от чрезмерного выпаса.
5: Абсолютно верно.
6: И тут важно сделать паузу. Почему нам вообще должно быть дело до морской травы? Это же не просто подводный газон. Это гигантские инкубаторы для тысяч видов рыб, которые потом попадают к нам на стол.
5: Плюс морская трава поглощает углекислый газ из атмосферы гораздо эффективнее многих лесов на суше. Океанская экосистема буквально держится на патрулировании акул. И что окончательно разрушает стереотипы о бездумных машинах для убийства, это их социальное поведение.
6: О да, исследователи на Фиджи выделили у них индивидуальные характеры. Акула по имени Цунами описывается как невероятно дерзкая.
5: А другая Джуджина, как пишут исследователи, сочетает в себе уязвимость с духом воина.
6: Уязвимая тигровая акула звучит как оксюморон. Мы привыкли видеть в них только угрозу.
5: А у них есть сложная социальная жизнь и яркие личности.
6: Но в нашем источнике есть одна очень тревожная деталь. Мы обсуждали ту самую невидимую тепловую магистраль в 26 градусов. Потепление океанов напрямую влияет на маршруты этих санитаров.
5: Маршруты меняются вслед за температурой. Да, это оставляет целые регионы без их защиты, что ставит под прямую угрозу здоровье всей морской флоры и фауны.
6: Баланс, который они поддерживали миллионы лет, просто рушится. И вот какая финальная мысль не дает мне покоя после изучения этих материалов.
5: Какая?
6: Если тигровые акулы обладают уникальными личностями и феноменальной памятью на сезонные события, способны ли они передавать друг другу знания о локациях, куда люди постоянно сбрасывают свой мусор?
5: Ого! Это звучит пугающе.
6: Возможно, тот самый робот-пылесос понимает, что именно мы делаем с океаном гораздо лучше, чем мы сами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». Вентспилс. 88,5 FM.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И настало время нашего астрологического прогноза. Среда располагает к практичным решениям, спокойной работе, заботе о том, что дает ощущение надежности. Не позволяйте чужой спешке сбить вас с выбранного курса. Сегодня выигрывает тот, кто знает цену своему времени и не разменивается на лишнее. Ну а сейчас подробнее для каждого знака зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Темп дня может оказаться слишком медленным, но именно пауза убережет вас от ошибки. Не пытайтесь ускорить события силой. Прежде чем настаивать на своем, проверьте, действительно ли вопрос требует немедленного решения. Телец, вы почувствуете себя увереннее и сможете спокойно отстоять важные интересы. Хороший день для практических покупок, наведения порядка в финансах. Вложите деньги или время в то, чем вы будете пользоваться долго. Близнецы. Информационный шум может помешать сосредоточиться на главном. Несколько часов спокойной работы принесут больше результата, чем десяток разговоров. Совет: отключите ненужные уведомления и завершите задачу без перерывов. Дорогие раки, вам сегодня захочется больше предсказуемости в отношениях, в бытовых вопросах. Спокойное обсуждение поможет снять неопределенность. Совет: договоритесь о конкретных сроках, не довольствуйтесь обещанием когда-нибудь. Лев, сегодня важно не доказывать свое превосходство, а показать надежность. Окружающие оценят человека, который не только красиво говорит, но и выполняет обещания. Подтвердите свои слова одним конкретным поступком. Дева, вы можете заметно продвинуться в деле, требующем терпения и аккуратности. Рутинная задача неожиданно принесет удовлетворение. Совет: займитесь тем, что давно нуждается в спокойной и тщательной доработке. Весы. Чужая настойчивость может заставить вас согласиться на невыгодные условия. Не бойтесь попросить время на размышление. Совет: не принимайте решения только ради того, чтобы побыстрее закончить неприятный разговор. Скорпион. Внутреннее напряжение может проявляться там, где вы долго терпели неудобства. День подходит для четкого, но спокойного обозначения границ. Скажите, что именно вас не устраивает, не переходя к обвинениям. Стрелец, вам может не хватать ярких событий. Однако спокойный день даст возможность восстановить силы. Польза сегодня важнее количества впечатлений. Выберите размеренный отдых вместо попытки заполнить каждую свободную минуту. Козерог, ваш практический подход поможет другим выйти из сложной ситуации. Не берите всю ответственность на себя, даже если знаете правильный ответ. Совет: предложите решение, но оставьте человеку его часть работы. Водолей. Привычная система может оказаться слишком тесной, но резкие перемены сейчас не обязательны. Иногда достаточно улучшить одну деталь. Совет: сначала упростите существующий порядок, а потом уже решайте, нужно ли менять его полностью. Рыбы. День поможет вернуть уверенность через простые понятные действия. Чем меньше хаоса вокруг, тем яснее станут ваши желания. Приведите в порядок рабочее место или личные вещи. Это поможет собраться с мыслями. Ну, надеюсь, эти советы вам помогут, чтобы этот день стал для вас успешным, удачным. Ну, а мы встретимся с вами уже в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
4: Навильи. Одним из самых живописных мест в Милане считается квартал Навильи, расположенный с юго-западной стороны от новых Тичинских ворот. Название Навильи переводится с итальянского как «каналы». Когда-то ими был изрыт весь район, который в народе стали называть «Малой Венецией». Самый первый канал был вырыт здесь в начале XII века. Существует две версии его появления. По одной из них канал был создан монахами из аббатства Кайра-Валле в оросительных целях, по другой – жителями города в целях оборонительных. На Милан тогда наступали войска Фридриха Барбароссы. Водная сеть постепенно разрасталась, и на берегах стали отстраивать многочисленные лавки и жилые дома. С годами каналы превратились в источник различных заболеваний, так как местные жители использовали их одновременно и как сточную канаву, и как резервуар для питьевой воды. Властям города надоели вечные эпидемии, и каналы решено было устранить. От разветвленной водной системы осталось лишь две артерии – Большой и Павийский каналы. В 20 веке их отреставрировали, почистили и расширили, снова сделав судоходными. Благодаря этому Милан официально был признан 13-м портом Италии. В наши дни Навильи стал одним из самых модных кварталов Милана. Здесь расположено огромное количество художественных мастерских и дизайнерских студий. Самой же главной достопримечательностью района является воскресный антикварный рынок, привлекающий коллекционеров и просто любопытных туристов со всей Европы. Здесь можно найти все, что угодно, от простеньких недорогих сувениров до бесценных произведений искусства.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство утвердило национальную позицию Латвии по расширению санкций в отношении России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно. Необходимо продолжать ослаблять Россию и Беларусь, подчеркивается в национальной позиции Латвии о расширении санкций, установленных Европейским Союзом. Во вторник правительство утвердило подготовленную Министерством иностранных дел в сотрудничестве с Министерствами земледелия, финансов и экономики национальную позицию Латвии о дальнейшей работе в связи с предложениями Европейской комиссии по повышению тарифов и расширению санкций в отношении России и Беларуси. В национальной позиции подчеркивается, что и впредь необходимо ослаблять Россию и Беларусь на глобальном, региональном, национальном уровнях, оказывая максимальное давление на военную экономику России и соагрессора Беларусь. По мнению Латвии, это единственный путь, как уменьшить способность России финансировать войну и приблизить справедливый и прочный мир в Украине. Латвия считает, что необходимо продолжать работу по своевременному утверждению следующих пакетов санкций и введению внеочередных санкций, чтобы сохранить последовательное давление на Россию. В этом процессе Латвия обязуется дополнительно анализировать и призывать включать в санкции также те группы товаров, которые могут оказать существенное влияние на российский нарратив и распространение информационного влияния. Наряду с санкционным давлением на Россию и Беларусь на уровне ЕС, Латвия ввела ряд ограничений на национальном уровне, и Латвия продолжит работу по введению аналогичных санкций на уровне ЕС. Латвия на многонациональной военной операции по освобождению Ормузского пролива могла бы направить не более 20 военнослужащих, свидетельствует подготовленный Министерством обороны проект решения Сейма об участии военнослужащих национальных вооруженных сил Латвии в этих операциях. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. В то же время Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и у меня для вас припасена невероятная история. Представьте себе объявление в районном чате не про потерянного котика, а про потерянного каймана. Это близкий родственник аллигатора. Именно с таким предупреждением на днях столкнулись жители одного округа в Оклахоме.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Власти округа Кливленд в штате Оклахома выпустили официальное предупреждение для жителей. Рядом с поселком передвижных домиков на свободе разгуливает сбежавший кайман. Шерифская служба призвала всех сохранять осторожность, спокойствие, не пытаться ловить животное самостоятельно, а уж лучше сразу сообщить о встрече с ним специалистам. Кайманы, хоть и поменьше своих родственников-аллигаторов, все равно остаются хищными рептилиями, которых лучше не трогать голыми руками, даже если очень хочется устроить для соседей эффектное шоу с видео для соцсетей. И вот что по-настоящему любопытно. Подобные истории с экзотическими беглецами, а тут кроме кайманов, аллигаторов, игуаны и прочее-прочее, с каждым годом уже звучат все привычнее, как будто бы это уже устоявшийся жанр новостей, а не редкое исключение. Экзотических питомцев заводят все больше людей. И, как следствие, все больше объявлений о розыске начинаются уже не со слова «пропала собака» или «кот». И, может быть, лучший урок всей этой истории простой. Если уж ты заводишь экзотическую рептилию, дважды проверь замок на вольере. А всем остальным остается просто наблюдать за такими сводками с безопасного расстояния. Ну и удивляться, что теперь считается обычным утренним объявлением в новостях округа. Оставайтесь на радио «Мелодия». У нас в студии из экзотики, ну, знаете, разве что кактус на подоконнике. И, к счастью, он никуда не убегает.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Приятно удивила информация о том, что в Латвии в прошлом году клиентам было продано почти 140 новых и подержанных автомобилей марок «Бентли», «Ламборгини», «Макларен» и «Астон Мартин». При этом темпы роста продаж стали одними из самых высоких в мире, а чистая прибыль компании выросла на 73%. Все это говорит о том, что у нас много состоятельных людей, а в перспективе должны быть хорошие дороги. Именно этим во многих местах занимаются дорожно-ремонтные бригады. Вчера утром обнаружилась пробка как со стороны Замитанского моста, так и Напернова со стороны Гризинканса. Как выяснилось, от улицы Чака до Кришиня-Барана правый ряд Напернова был перекрыт для движения. Об этом нам сообщил водитель такси Александр Рязанов. В остальном движение по городу достаточно комфортное. 2 балла на мониторе, существенных заторов мало и практически нигде они не превышают 10 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем легкой среды и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Рота к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
4: Предложение уже в бонусе в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонусе в АБЦ.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Touch. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Большой спорт – это удивительный мир. Иногда судьбу золотой медали решают годы тренировок, иногда тысячные доли секунды. А иногда предметом жарких споров становится, ну, как бы это помягче сказать, совсем неожиданная деталь экипировки. Именно такие разговоры сейчас разгорелись, страсти, можно сказать, на женском Tour de France. Причем речь идет не о допинге, а об аэродинамике. Что именно вызвало дискуссию, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Несколько женских команд за несколько дней до женской разделки на Tour de France обратились к Международному союзу велосипедистов UCI с призывом проверить гонщиц на использование подкладок в бюстгальтерах. По данным издания, их беспокоит, что некоторые спортсменки подделывают размер чашечек с помощью подкладок, чтобы создать аэродинамический обтекатель. Какие конкретно команды обращались, не уточняется. Согласно информации, во время олимпийской раздельной гонки в Париже в 2024 году у одной из спортсменок заметили нечто, явно бросающееся в глаза. Фотографии этой гонщицы показали Берту Блокину, профессору аэродинамики в университете Хириат-Вод, Шотландия, и LUT, Финляндия. При изучении снимков с нескольких раздельных гонок прошлого сезона, включая разделку на Giro d'Italia Women, также видно, что несколько гонщиц носят под майкой на груди нечто заметное. Мы говорим о нагрудном обтекателе, с помощью которого вы изменяете поток воздуха вокруг тела и получаете меньшее избыточное давление на бедра. В поездке на 20-30 километров это может обеспечить секунды, которые могут стать решающими, объяснил Блокин. 2 года назад некий бельгийский профессор провел обширное исследование грудных обтекателей у гонщиков на время и триатлонистов, которое было опубликовано на Science Direct. Оно показало, что использование нагрудного обтекателя позволяет снизить сопротивление воздуха до 3,6%. Это дает выигрыш не менее 0,78 секунды на километр. Для сравнения, в триатлоне бутылка, помещенная под рубашку, создает аналогичный эффект и может экономить до 12 ватт мощности, что на дистанции Ironman, 3 последовательных этапа без перерывов, плавание, велогонка и бег, дает до 2 минут преимущества. Статья 1.30.33 регламента UCI запрещает искусственные изменения морфологии тела с помощью пенопласта, прокладок или пластиковых форм. Нарушение карается немедленной дисквалификацией и штрафом до 1000 швейцарских франков.
1: Вообще, современный профессиональный спорт давно превратился в соревнования не только спортсменов, но также инженеров, физиологов, специалистов по аэродинамике. Здесь проверяют все – форму шлема, посадку на велосипеде, материал комбинезона. Потому что иногда одна единственная секунда отделяет первое место от 10-го. Именно поэтому любые попытки получить преимущество за счет экипировки вызывают такую бурную реакцию. Если правило существует, оно должно работать одинаково для всех. Иначе соревнование превращается в конкурс технических хитростей. Интересно и другое. Если исследования показывают, что небольшие изменения формы тела действительно могут дать преимущество, значит, вопрос уже не выглядит курьезом. Он становится вполне серьезной темой для спортивных судей. Так что история-то не про бюстгальтеры, она про вечную дилемму большого спорта. Где заканчиваются допустимые технологические улучшения и начинается нечестное преимущество.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Когда мы выбираем собаку, чаще всего влюбляемся в ее внешний вид. Кому-то нравятся смешные морщинки мопса, кому-то короткие лапки, таксы, а кто-то не может пройти мимо французского бульдога. Но за некоторыми особенностями внешности скрывается не только очарование, но и серьезные проблемы со здоровьем. И именно об этом сегодня все чаще говорят ветеринары и защитники животных. Что предлагают изменить в Великобритании, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Британское зоозащитное объединение ПИТА, организация «Люди за этичное обращение с животными», выступило с инициативой ограничить племенное разведение 67 пород собак, в число которых вошли бигли, бульдоги, таксы и чихуахуа. Поводом для обсуждения послужили наследственные патологии, напрямую связанные с селекцией на экстремальные внешние характеристики. Особое внимание защитники животных уделяют брахицефалам, собакам с укороченной мордой, таким как мопсы и французские бульдоги. У них нередко диагностируются респираторные нарушения и снижение толерантности к нагрузкам. Однако проблемы затрагивают и другие породы. У кавалер Кинг Чарльз спаниелей встречается несоответствие размера мозга объему черепа, сирингомиелия, вызывающая хронические боли. Таксы из-за анатомического строения, вытянутые туловище и короткие конечности подвержены высокому риску заболеваний межпозвоночных дисков, которые в запущенных случаях могут привести к параличу. Схожие суставные патологии наблюдаются и у вельшкорги. В материале издания уточняется, что предлагаемые меры не означают тотального запрета на содержание перечисленных пород, а нацелены на корректировку подходов к разведению в сторону улучшения здоровья и

0: жизнеспособности животных.
1: Честно говоря, эта история не про запрет собак. Она про другой вопрос. Где проходит граница между красотой породы и благополучием самого животного? За последние десятилетия люди настолько увлеклись выведением необычной внешности, что некоторые породы буквально расплачивались за свою популярность. Одним трудно дышать, у других проблемы с позвоночником, у третьих с суставами. И все ведь это не из-за возраста или болезни, а потому что именно такими их вывели. Мне кажется, это хороший повод задуматься о том, что ответственность за здоровье домашних животных начинается задолго до покупки щенка. Она начинается с того, какие стандарты считаются нормой и что поощряют заводчики. Кстати, многие ветеринары уже давно говорят, самый красивый питомец не тот, у которого самая необычная мордочка или самые короткие лапы, а тот, который может свободно бегать, играть, дышать и прожить долгую и здоровую жизнь. Так что, возможно, будущее породистого собаководства – это не поиск еще более экзотической внешности, а возвращение к простой идее. Селекция должна сделать животных не только красивыми, но прежде всего здоровыми. И с этим трудно поспорить.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио.

0: себя увереннее и сможете спокойно отстоять важные интересы. Хороший день для практических покупок, наведения порядка в финансах. Вложите деньги или время в то, чем вы будете пользоваться долго. Близнецы. Информационный шум может помешать сосредоточиться на главном. Несколько часов спокойной работы принесут больше результата, чем десяток разговоров. Совет – отключите ненужные уведомления и завершите задачу без перерывов. Дорогие раки, вам сегодня захочется больше предсказуемости в отношениях, в бытовых вопросах. Спокойное обсуждение поможет снять неопределенность. Совет – договоритесь о конкретных сроках, не довольствуйтесь обещанием «когда-нибудь». Лев, сегодня важно не доказывать свое превосходство, а показать надежность. Окружающие оценят человека, который не только красиво говорит, но и выполняет обещания. Подтвердите свои слова одним конкретным поступком. Девам, вы можете заметно продвинуться в деле, требующем терпения и аккуратности. Рутинная задача неожиданно принесет удовлетворение. Совет – займитесь тем, что давно нуждается в спокойной и тщательной доработке. Весы. Чужая настойчивость может заставить вас согласиться на невыгодные условия. Не бойтесь попросить время на размышление. Совет – не принимайте решения только ради того, чтобы побыстрее закончить неприятный разговор. Скорпион. Внутреннее напряжение может проявляться там, где вы долго терпели неудобства. День подходит для четкого, но спокойного обозначения границ. Скажите, что именно вас не устраивает, не переходя к обвинениям. Стрелец, вам может не хватать ярких событий. Однако спокойный день даст возможность восстановить силы. Польза сегодня важнее количества впечатлений. Выберите размеренный отдых вместо попытки заполнить каждую свободную минуту. Козерог, ваш практический подход поможет другим выйти из сложной ситуации. Не берите всю ответственность на себя, даже если знаете правильный ответ. Совет – предложите решение, но оставьте человеку его часть работы. Водолей, привычная система может оказаться слишком тесной, но резкие перемены сейчас не обязательны. Иногда достаточно улучшить одну деталь. Совет – сначала упростите существующий порядок, а потом уже решайте, нужно ли менять его полностью. Рыбы. День поможет вернуть уверенность через простые понятные действия. Чем меньше хаоса вокруг, тем яснее станут ваши желания. Приведите в порядок рабочее место или личные вещи. Это поможет собраться с мыслями. Ну, надеюсь, эти советы вам помогут, чтобы этот день стал для вас успешным, удачным. Ну, а мы встретимся с вами уже в начале следующего часа.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик увеличился в полтора раза с 2 до 3 баллов. При этом в ближайшие полчаса на мониторе может появиться и четверка. 12 заметных заторов, из которых выделяется улица Пернова со стороны Гризинкалнса, где можно задержаться минут на 10. Дело в том, что на участке между Чакой и Кришиня-Барна из 3 полос перекрыта правая. Это создает трудности как на самой Пернавас, так и на съезде с Заметанского моста, где тормозит правая полоса. Затруднено движение в районе перекрестка Густава Земгалагатва перед Брийба со стороны Восточной магистрали и плотно на самой Брийбас в направлении центра. Кроме того, парочка заторов имеется на Карля Ульманя-Гатве также в сторону центра. Это, пожалуй, все, что стоило бы выделить на данный момент. Сегодня довольно жаркий день, до 27 градусов обещают синоптики. Бывает, что расслабляет. В первые 2 дня недели количество аварий снова зашкаливает. 97 было в понедельник, 93 ДТП во вторник. При этом в дорожных инцидентах пострадали 34 человека, из них 9 велосипедистов и 5 пешеходов. Будьте предельно внимательны, особенно при пересечении велодорожек и пешеходных переходов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия». Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Кальдо Верде. Традиционное блюдо национальной кухни Португалии «Кальдо Верде» представляет собой суп из зеленой португальской капусты с вьющимися листьями. Именно она и придает супу вкус, аромат, а также цвет, давший имя блюду. «Кальдо Верде» переводится как «зеленый отвар» или же «зеленый суп». Другие ингредиенты блюда – картофель, лук, чеснок, оливковое масло и соль. Иногда в суп добавляют еще колбасу. Родиной этого блюда считается португальская провинция Минью. Кстати, Кальдо Верде – не единственная гастрономическая достопримечательность этого региона. Именно в Минью производится известное во всем мире вино Винью Верде. Суп же давно стали готовить во всех областях Португалии. Кроме того, Кальдо Верде пользуется большой популярностью и в других странах, например, на севере Испании и в Бразилии. Португальцы относятся к своему кулинарному символу с большим пиететом. Ни одно праздничное мероприятие не обходится без зеленого супа, будь то свадьба, день рождения или же новогоднее застолье. Но это не значит, что в будние дни вы днем с огнем не сыщете Кальдо Верде. В наши дни этот суп подается во всех ресторанах и кафе
4: Португалии.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Цены на многие продукты после снижения НДС упали сильнее, чем ожидалось. Далее об этом и других событиях более подробно. Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после введения 12% ставки налога на добавленную стоимость снизились даже больше, чем прогнозировалось. И большинство торговцев применяют новое регулирование корректно, сообщил Центр защиты прав потребителей. С 1 июля этого года для 4 групп продуктов питания введена сниженная ставка НДС 12% вместо 21%. Мониторинг, который проводит Центральное статистическое управление, опираясь на данные 3 групп крупнейших розничных сетей Rimi, Maxima, Lidl, показывает, что намеченная цель достигнута. В частности, цены на хлеб 1 июля 2026 года были на 7,74% ниже, чем 1 июня этого же года. На мясо птицы на 7,88%, на яйца на 7,56% и на молоко на 8,43% ниже, чем месяцем ранее. Ожидалось, что цены на соответствующие группы продуктов после введения сниженной ставки упадут в среднем на 7,44%. Так что фактический результат даже превысил прогноз. В июле Центр защиты прав потребителей провел 74 проверки торговцев. Несоответствия в применении сниженной ставки НДС сразу после ее введения обнаружились в 6 из 55 проверенных торговых точек. Но позже такие нарушения практически не фиксировались. Центр защиты прав потребителей призывает потребителей сообщать о возможных несоответствиях. В свою очередь, глава Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Янис Дублс отметил, что после снижения ставки НДС люди стали покупать больше повседневных продуктов питания. В отдельных сетях магазинов реализация мяса птицы за месяц выросла от 15 до 38%. Рост также наблюдается по молоку, хлебу, яйцам. Это доказывает, что сниженный НДС – эффективный инструмент для повышения доступности продовольствия. Поэтому такой подход стоит распространить и на другие основные продукты повседневности. Дневного спроса, заявил он. Пониженная ставка введена на один год до 30 июня 2027 года. Из соображений безопасности Рижская дума закрыла участок улицы Даугавпилс возле дома номер 8, поскольку в здании была обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск, что элементы конструкции могут обрушиться на тротуар или проезжую часть, сообщили в самоуправлении еще в выходные. В понедельник объект обследовал строительный инспектор Рижского самоуправления. По итогам проверки было принято решение сохранить действующие ограничения движения до устранения опасности. Владельцу здания предписано принять необходимые меры для устранения угрозы. Самоуправление призывает жителей соблюдать введенные ограничения движения и не заходить на огороженную территорию. Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пек. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин, ну а ваши радиоприемники настроены на волну радио «Мелодия». И вот, наконец-то, уже середина недели, среда, 5 августа. День сегодня богатый на контрасты. Тут и первая нить, связавшая континенты, и первый в истории Америки налог на доходы, и краеугольный камень одного из самых узнаваемых памятников планеты. Ну и также много всего еще чего, так что начинаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 5 августа 1558 года со дна Атлантики впервые в истории протянулась работающая телеграфная линия, соединившая Ирландию и Ньюфаундленд. Первый трансатлантический кабель. Королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкеннон обменялись поздравительными телеграммами. И вот весь мир на мгновение почувствовал себя куда меньше и связаннее. Правда, кабель прослужил всего лишь несколько недель и быстро вышел из строя, но идея уже была доказана, и дорога к постоянной связи между континентами была открыта. 1861 год. Разгар гражданской войны в США. 5 августа Конгресс принял закон, вводивший первый в истории страны федеральный подоходный налог – 3% с доходов выше $800 в год. Мера была временной, введенной ради финансирования войны. Позже ее отменят, но сама идея уже никуда не денется и через полвека вернется уже навсегда. Дальше история более праздничная. 5 августа 1884 года на острове Бедлоу в Нью-Йоркской гавани под проливным дождем, но при большом стечении публики, торжественно заложили краеугольный камень постамента статуи Свободы. Саму статую тогда еще собирали по частям во Франции, а вот основание для нее уже готовилось принять символ будущего, который вскоре увидят миллионы иммигрантов, входящих в гавань Нью-Йорка. Ну и, наконец, история печальная. В ночь на 5 августа 1962 года в своем доме в Лос-Анджелесе была найдена мертвой Мэрилин Монро. Одна из самых ярких звезд золотой эпохи Голливуда. Ей-то было всего 36 лет. Официальная версия – передозировка снотворного, но споры о подлинных обстоятельствах ее смерти не утихают уже больше 60 лет. Ну а теперь перейдем к именинникам. Подборка тут очень творческая. В 1850 году родился Ги де Мопассан, французский писатель, один из главных мастеров реализма второй половины XIX века. Автор новеллы «Пышка», романа «Милый друг». В 1860-м родился Луис Уэйн. Английский художник, он прославился картинами с антропоморфными кошками. Они у него играют в гольф, пьют чай, устраивают балы, одеты в человеческую одежду. В 1906-м родилась Джоан Хиксон, британская актриса, которую весь мир запомнил по роли мисс Марпл в культовом сериале BBC по романам Агаты Кристи. Роль она сыграла настолько убедительно, что сама писательница как-то говорила, именно такой она себе представляла мисс Марпл. Ну и, наконец, в 1930-м родился Нил Армстронг, американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» и первый человек, ступивший на поверхность Луны. Он же автор фразы, которую знает сегодня, наверное, каждый. «Это маленький шаг для человека, но огромный скачок для всего человечества». С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Всем удачного дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И вот, знаете, к отпуску мы обычно относимся с пониманием. После напряженной работы, конечно, хочется выдохнуть, сменить обстановку, ненадолго отключиться от повседневных забот. Но есть профессии, где вопрос уже не в самом отпуске, а в его своевременности. И когда глава правительства отправляется отдыхать почти сразу после назначения, это неизбежно становится предметом общественного обсуждения. О ситуации в Великобритании расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Премьер Великобритании Энди Бёрнам, который вступил в должность всего две недели назад, уже ушел в отпуск. Как передает Okhu.as, такую информацию озвучило издание Telegraph. Энди Бёрнам уходит в отпуск спустя две недели после вступления в должность премьер-министра, сказано в публикации с ссылкой на канцелярию главы правительства. В материале отмечается, что Кабмин Великобритании продолжает работать в обычном режиме, а Бёрнам остается на связи с членами правительства. Депутат Палаты общин от правопопулистской партии Reform UK Ли Андерсон обвинил Бёрнама в том, что тот отказывается исполнять свои обязанности. Парламентарий считает, что премьер, серьезно настроенный на руководство государством, не будет сбегать за границу ради приятной поездки спустя всего две недели после вступления в должность. Энди Бёрнам проработал всего две недели, и с него уже хватит, посетовал депутат.
1: Вообще здесь любопытна не столько сама поездка, сколько реакция на нее. Потому что в политике большое значение имеет символика. Иногда одно решение воспринимается обществом не по сути, а потому, какое впечатление оно производит. С одной стороны, конечно, современное правительство не перестанет работать, если премьер находится в отпуске. Есть министры, есть аппарат, есть, конечно, постоянная связь. Государство не закрывается на каникулы. Но с другой стороны, первые недели после вступления в должность – это же время, когда каждый шаг нового лидера рассматривают буквально под увеличительным стеклом. Любое решение становится сигналом. Вот так человек собирается руководить страной. И, пожалуй, поэтому подобные новости всегда вызывают споры. Одни говорят, любой человек имеет право на отдых. А вот другие уверены, что сначала нужно доказать себя на новой должности, а вот уже потом паковать чемоданы в отпуск. Ну, как бы то ни было, отпуск-то закончится быстро. А вот оценивать работу нового премьер-министра будут не по количеству дней, проведенных на отдыхе, а по тем решениям, которые он примет после возвращения. В политике, как и в любой другой работе, главное не то, когда ушел в отпуск, а с какими результатами вернулся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты Билишу Сервис.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пеков. Завтрак давно получил название самого важного приема пищи. Правда, стоит открыть интернет, и сразу тут начинается путаница. Одни уверяют, что день нужно начинать с каши, другие говорят, что нет, с яиц. Третьи вообще советуют отказаться от завтрака. Но врачи все чаще говорят не столько о том, что обязательно нужно съесть утром, сколько о том, чего лучше не делать. О самых неудачных вариантах завтрака расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Эндокринолог Илья Атрахов назвал самые вредные варианты завтраков. Есть ряд продуктов, которые традиционно воспринимаются как удобные варианты для завтрака. В частности, покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики. Однако стоит учитывать, что они содержат много сахара и пищевых добавок при относительно низком уровне клетчатки. Это значит, что такой завтрак допустим, но его необходимо дополнить, например, свежими фруктами или овощами, рассказал Атрахов. По словам врача, бутерброды с переработанным мясом также сложно отнести к полезным утренним перекусам, так как колбаса и ветчина содержат много соли, скрытых жиров и опасных канцерогенов, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По этой же причине он посоветовал не злоупотреблять такими сытными завтраками, как яичница с беконом или сосисками. Атрахов добавил, что неполезны могут быть свежевыжатые соки и смузы, выпитые натощак. Из-за кислотности и концентрации фруктозы они могут вызывать дискомфорт у некоторых людей. Также на самочувствие и водный баланс может негативно влиять крепкий кофе, выпитый на голодный желудок. А свежая сдоба, если есть ее на завтрак, способна провоцировать ощущение тяжести, добавил врач.
4: Есть одна интересная особенность. Многие продукты, которые мы считаем идеальным завтраком, стали такими скорее благодаря рекламе, чем рекомендациям врачей. Яркие хлопья, сладкие мюсли, батончики – все это выглядит удобно, но насыщают, как правило, ненадолго. И вообще организм с утра любит не столько экзотику, сколько баланс, чтобы были и белки, и немного сложных углеводов, и клетчатка. Тогда энергии хватает надолго, а через час не возникает желания снова искать печенье или булочку. Еще мне понравилась мысль

0: специалистов, что дело не в том, чтобы навсегда объявить какие-то продукты врагами. Если иногда хочется съесть круассан или сладкие хлопья, нет ничего страшного. Вопрос в том, чтобы это не стало ежедневной привычкой. Наверное, поэтому хороший завтрак – это не тот, который выглядит эффектно на фотографиях в социальных сетях, а тот, после которого вы спокойно можете дожить до обеда, не заглядывая каждые полчаса в холодильник. Так что, возможно, самое полезное правило утра звучит очень просто – не искать идеальный завтрак, а искать тот, после которого вы действительно чувствуете себя бодрым. Организм обычно довольно честно подсказывает, что ему подходит, а что не очень.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что же, друзья мои, еще раз, конечно, всем пожелаю добрейшего утра. Ну и потихонечку начну собираться. Мой утренний блок подходит к своему завершению. Все 3 часа для вас в студии «Радио Мелодия» работал Олег Пека. Ну и напоследок, конечно же, мы поговорим о кино. Знаете, вот есть актеры, которые исчезают с экранов уже настолько надолго, что кажется, ну, они уже поставили точку в своей карьере. А потом вдруг возвращаются, причем так, что все снова начинают о них говорить. И вот именно такой камбэк готовит нам Кэтрин Зита-Джонс.

0: «Kill Jackie», который выходит на HBO Max в следующем году. Судя по описанию, именно это тот самый случай, когда вся история держится на одной актрисе. Кэтрин Зета-Джонс играет бывшую наркоторговку, которая уже давно сменила опасную жизнь на вполне респектабельную карьеру арт-дилера. Но прошлое, как это часто бывает в хорошем кино, решает напомнить о себе, и за нее начинает охоту семеро профессиональных убийц. И вот вместо того, чтобы спасаться бегством, наша героиня решает первой открыть охоту уже вот на этих самых убийц. Создатели обещают нам не просто боевик, а смесь триллера, черной комедии, ну и, конечно, истории мести. За сценарий отвечают авторы «Банд Лондона», режиссером стал Дэймон Томас, работавший над сериалом «Убивая Еву». То есть с напряжением, неожиданными поворотами, фирменным британским юмором здесь, скорее всего, проблем не будет. Интересно и то, что сама Кэтрин Зета-Джонс назвала эту роль одной из самых многогранных за последнее время. По ее словам, эта история не только о мести, но также о поиске себя, искуплении и втором шансе. Вообще, в Голливуде сейчас любопытная тенденция. Все чаще главными героями становятся уже не 20-летние супергерои, а, знаете, вот актеры, которых публика знает и любит уже десятилетиями. И зрители, похоже, только рады такому возвращению. Так что следующий год может нам подарить не просто новый сериал, а настоящее возвращение одной из самых ярких звезд начала 2000-х, да я бы сказал, и конца 90-х. Если честно, очень хочется увидеть Кэтрин Зета-Джонс снова в роли, где она не просто украшает кадр, а ведет за собой всю историю. Ну, а что касается возвращений, конечно же, не за горами и мое возвращение. После 16 часов снова появлюсь в этой студии с очередной порцией увлекательных всевозможных историй. Ну, а пока пожелаю вам успешного рабочего дня.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем разговор о трафике в латвийской столице. Как выяснилось, на улице Юглас перекрыта полоса в сторону кольца Бикернеку. Пробка начинается от улицы Малинас, и здесь можно оставить около 15 минут. Также отметим, что затруднено движение на Пернова в сторону Бриебас, где от Чака до Кришиня-Барана перекрыта правая полоса, также по причине дорожных работ. Для статистики, на максимуме утреннего часа пик перед 9 часами движение преодолело уровень 4 балла. Кроме того, монитор отметил 14 существенных заторов. К этой минуте они уменьшились, а очереди стали покороче. Перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. Она не порадовала. В Риге и столичном регионе 93 ДТП, 17 пострадавших. А всего пострадали 34 человека в дорожных инцидентах за первые два дня недели. В том числе 9 велосипедистов и 5 пешеходов. Еще один довод в пользу того, чтобы быть предельно внимательными при пересечении пешеходных переходов. Патрульные составили 59 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, и трое любителей веселой жизни попались. Двое под хмельком, один под кайфом. При этом два водителя отделались административным наказанием, а вот один пошел по уголовной статье, и ему помимо штрафа, лишения прав, придется выплатить компенсационную стоимость авто. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, следите за дорогой, и всем хорошего дня!
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
3: Цюрих.
4: Швейцарский Цюрих – один из тех замечательных городов, жители которого из года в год признают самыми счастливыми на планете. Один из самых благополучных городов мира славится живописными видами и низким уровнем преступности. В нем живет немного народу, зато есть развитая инфраструктура и нет проблем с работой. Кроме того, внутри города нет вредных производств, а это значит, что жители дышат чистым и вкусным воздухом. И даже из городских фонтанов можно пить воду без опаски. В мире Цюрих известен прежде всего как деловой центр и город банкиров. Тем не менее, местные жители очень ценят расслабленность. На улицах не встретишь толпы белых воротничков, как, например, в Токио. А какой-нибудь неприметный гражданин в джинсах и футболке запросто может оказаться владельцем крупной компании. Как известно, в Швейцарии 4 государственных языка – немецкий, французский, итальянский и ретро-романский. Преобладание какого-то одного из них зависит от кантона. Так, в Цюрихе в основном говорят по-немецки. И, кстати, менталитет кантона в целом близок к немецкому консерватизму и педантичности. Главное, чем жители города банкиров похожи на немцев, это четкое следование правилам. Практически для любой жизненной ситуации здесь есть инструкции и алгоритмы действий. Определены нормы поведения в доме и отношений между соседями. А правила сортировки и вывоза мусора – так и вовсе отдельная наука, которой местные владеют на уровне асов, точно зная, в какой день, какой тип мусора и где можно выбрасывать. Если же жителю Цюриха вдруг приходится отступить от правил, он будет сильно страдать и мучиться угрызениями совести. К этой своей особенности горожане относятся с юмором и часто смеются сами над собой, но не следовать правилам просто не могут. Цюрих – город жаворонков. На утреннем 7-часовом поезде в город будет вдвое больше людей, чем на поезде, который идет часом позже. Жители города банкиров добровольно выбирают начинать работу в 8 утра, чтобы в 5 вечера уже быть свободными и проводить время с семьей. Личная жизнь здесь в приоритете у всех, от чиновников до рабочего из магазина. Поэтому любые учреждения закрываются самое позднее в 7 вечера. В субботу все работает до обеда, а в воскресенье все отдыхают. Но улицы города при этом по воскресеньям абсолютно пусты. Ведь главная традиция у местных – семейные застолья с изобилием местных сыров, баварских колбасок и ароматного хлеба. И что самое удивительное, швейцарцы при этом не толстеют. Вероятно, потому что хорошая еда, чистая вода и свежий воздух способствуют хорошему обмену веществ. Плюс регулярные занятия спортом, которым горожане приучаются с детства. От этого и болеют жители Цюриха гораздо меньше обитателей других мегаполисов мира.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья: высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия.

0: Россия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-defistech.lv. mdt-defistech.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

«Картинки мира» на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром. Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», — сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
0: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Путешествие на велосипеде – одна из самых больших статей в книге рекордов Гиннесса. Самая высокая скорость, самое большое расстояние, наибольшее количество посещенных таким образом стран и многое другое. Для некоторых людей велоспорт – нечто большее, чем просто физическая активность. Это состояние души. Один из таких велоэнтузиастов – американец Эрик Ларсон, совершивший в 2012 году первое велосипедное путешествие по Антарктике. Вообще-то Эрик собирался достичь Южного полюса. Однако, пройдя четверть расстояния, около 280 километров, Ларсон в итоге повернул обратно. Помешал необычно сильный снегопад. К тому же, неожиданно быстро закончились все 45 килограммов взятого с собой провианта. Своим путешествием Эрик Ларсон собирался собрать немного денег в фонд исследования болезни Паркинсона, который страдал его друг, а также доказать, что велосипед – отличная замена загрязняющим воздух автомобилем, причем в любых погодных условиях. Впрочем, после этой полярной авантюры ему пришлось признать, что физическими возможностями человека тоже не стоит пренебрегать. Зато у Ларсона есть рекорд и упоминание в книге Гиннесса.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Неделя сегодня, с вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос о разработке государственного бюджета, Кулбергс сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Прелюдия. Все мы знаем, в жизни есть вещи, которые никак невозможно начать без хорошей прелюдии. То есть без предварительной подготовки или вступления. Именно такой цели служили первые прелюдии. Они представляли собой органные пьесы, которые исполнялись в качестве вступления к церковным произведениям. Если говорить современным языком, это было духовное интро. Сегодняшние прелюдии могут принимать самые разнообразные обличия, например, быть вступлением к более длинному сочинению или вообще существовать самостоятельно. За это можно сказать спасибо польскому композитору Фредерику Шопену. Именно он избавил прелюдию от фуги, как было со времен Баха, и превратил ее в самостоятельную инструментальную миниатюру. В 20 веке прелюдия продолжила свое активное развитие в творчестве композиторов многих стран, то выполняя функцию вступления, то становясь самостоятельным произведением. В разных вариантах она встречается у Мариса Равеля, Джорджа Гершвина, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина и многих других композиторов. Джордж Гершвин. Прелюдия номер 2. До диез минор.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулінарна енциклопедія «Радіо Мелодія».
1: Кальдо Верде.
2: Традиционное блюдо национальной кухни Португалии «Кальдо Верде» представляет собой суп из зеленой португальской капусты с вьющимися листьями. Именно она и придает супу вкус, аромат, а также цвет, давший имя блюду. «Кальдо Верде» переводится как «зеленый отвар» или же «зеленый суп». Другие ингредиенты блюда – картофель, лук, чеснок, оливковое масло и соль. Иногда в суп добавляют еще колбасу. Родиной этого блюда считается португальская провинция Минью. Кстати, Кальдо Верде – не единственная гастрономическая достопримечательность этого региона. Именно в Минью производится известное во всем мире вино Винью Верде. Суп же давно стали готовить во всех областях Португалии. Кроме того, Кальдо Верде пользуется большой популярностью и в других странах, например, на севере Испании и в Бразилии. Португальцы относятся к своему кулинарному символу с большим пиететом. Ни одно праздничное мероприятие не обходится без зеленого супа, будь то свадьба, день рождения или же новогоднее застолье. Но это не значит, что в будние дни вы днем с огнем не сыщете Кальдо Верде. В наши дни этот суп подается во всех ресторанах и кафе Португалии.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv

Иногда одно слово способно всколыхнуть целый шторм эмоций. В песне «Feelings» это слово повторяется 23 раза, и каждый раз звучит по-новому. Мягче, глубже, беззащитнее. «Feelings» — баллада о невозможности забыть любовь. Ее спел бразильский певец Моррис Альберт, которого на самом деле звали Маурисио Альберто Кайзерман. В 1974 году он записал эту песню и не подозревал, что через пару лет ее будет петь весь мир.

Песня мгновенно взлетела в чартах. 6-е место в Билборд, 2-е место в чарте для взрослых. Десятки переводов, перепевок, каверов. Энди Уильямс, Ширли Бейси, Бобби Винтон, Лин Андерсон и даже Нина Симон.

В 1986 году французский композитор Лулу Гасте сумел доказать в суде, что мелодия, в общем-то, не совсем оригинальная. Она напоминает его песню «Пуртуа», написанную почти на 20 лет раньше. Так что теперь Лулу Гасте и Морис Альберт соавторы официально.

0: В Советском Союзе Feelings тоже знали, хотя немножко под другим углом. Там, где западный слушатель видел страсть, советский зритель слышал песню про филина. Именно так эту песню называли в народе после того, как она прозвучала в музыкальной сказке «Свадьба соек» в исполнении ансамбля «Иверия».
1: Про что эта песня? При чем тут птицы?
2: Ты что, глухой? Это песня про филина. Филин!
0: Сегодня эту песню могут пародировать, переигрывать, критиковать. Но невозможно отрицать, у нее своя почти гипнотическая магия. Магия простого слова, повторенного 23 раза.

0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Выгодное предложение уже в Бунете в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете из АБЦ.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
3: А я простила,
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», — сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.
3: Мы с Лидоем, ты как?
1: Судрабу Сердц.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Парки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

Реклама на Радио Мелодия. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтер». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация с бюро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении 3 приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос о разработке государственного бюджета, Кулбергс сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. В четверг, 6 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Профессиональный бездельник. Кто из нас не мечтал ничего не делать и получать за это деньги? И вот, наконец, в Швеции придумали, как эту сказку сделать пылью. Двое художников, Саймон Голдин и Якоб Сенеби, придумали необычный арт-эксперимент под названием «Вечное трудоустройство». В рамках проекта в 2025 году и откроется вакансия мечты. Успешному кандидату предлагают пожизненное трудоустройство, хорошую зарплату с ежегодным повышением, выходные, отпуск по расписанию и пенсию. Все, что ему нужно будет делать, это каждый день в определенное время приходить в город развлечений Корсваген, который откроется в шведском Гетеборге в 2026 году. При этом в течение рабочего дня сотрудник может заниматься чем угодно. Ни обязанностей, ни ответственности за их невыполнение в его должностной инструкции не будет. Впрочем, самой инструкции, скорее всего, тоже не будет. Чтобы финансировать деятельность, а точнее безделье фантастического работника, инициаторы эксперимента открыли специальный фонд, в котором уже лежит около 650 тысяч долларов, и в дальнейшем эта сумма будет пополняться. Они рассчитывают, что вечное трудоустройство будет действительным на протяжении 120 лет. При этом, если сотруднику надоест его работа, он может легко уволиться, и ему найдут замену. Ну а цель всего этого — создать живую городскую легенду и показать связь между повседневной жизнью человека и невидимой рукой мировой экономики. Кто-то, возможно, скажет, что это какая-то ерунда, но, тем не менее, заявки обещают начать принимать с 15 декабря 2025 года.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Выгодное предложение уже в «Бунете» в «Забете». Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билеты, сэр.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением числа травм в летний период больницы нуждаются в донорской крови. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с увеличением числа травм летом Государственный центр сдачи крови призывает доноров всех групп крови сдавать кровь. Центр отмечает, что активность доноров традиционно снижается летом, поскольку многие люди уезжают в отпуск, путешествуют или проводят больше времени за пределами городов. Однако потребность в компонентах крови в больницах не уменьшается. В летние месяцы увеличивается количество травм. В больницах проводятся плановые и экстренные операции, а также продолжается лечение онкологических и других пациентов, нуждающихся в крови ежедневно. В четверг, 6 августа с 9 до 12 часов кровь можно будет сдать в Доме культуры Балтинавы на Карсавас 16, а с 10 до 14 в спецавтобусе в Риге возле торгового центра Домино Шоппинг. В пятницу, 7 августа с 10 до 14 часов доноров будут ждать в спецавтобусе у входа С торгового центра Спайс, а также в рижской первой больнице на Брунинияку 5. Кровь можно будет сдать и в постоянных пунктах сдачи. Чтобы сдать кровь, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение, идентифицирующее личность, которое содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию. Министр внутренних дел Янис Домброва направил в Испанию письмо о пограничном кризисе в Сеуте. В Мадриде письмо было воспринято чувствительно. Премьер-министр Андрес Кулбергс отчитал министра внутренних дел, отметив, что в будущем при общении с зарубежными странами содержание писем должно согласовываться с Министерством иностранных дел. «Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбровы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы, с общей безопасностью в стране, но иногда эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия», — заявил Кулбергс. По словам Домбровы, в письме он заявил, что случай в Сеуте — это не просто единичный инцидент, а вопрос, который необходимо рассматривать более широко. «Крайне важно найти решение проблемы на уровне Европейского Союза и укрепить безопасность внешних границ ЕС». Он также выразил солидарность с Испанией. Министр пока не получил ответа от Испании. «Пока ответа нет. У нас состоялась встреча министров внутренних дел, где, я бы сказал, реакция Испании была достаточно позитивной или нейтральной по отношению к странам Балтии», — сказал Домброва. Однако латвийское телевидение располагает неофициальной информацией о том, что испанцы недовольны письмом министра внутренних дел Латвии. Тон письма был высокомерным, и Испания за закрытыми дверями дала понять, что пока ее солдаты защищают нашу страну, Латвия выбирает нападки на Испанию. Завтра в Латвии максимальная температура воздуха ожидается от плюс 21 градуса на западном побережье Курзамы до 30 градусов тепла местами в Латгале. А вот в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране температура воздуха не превысит плюс 19, плюс 24. Ночь на четверг будет самой теплой на этой неделе. Минимальная температура составит плюс 16, плюс 20. Последующие ночи ожидаются прохладнее. На рассвете в воскресенье столбик термометра местами опустится до плюс 7, плюс 9 градусов. В эти дни местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Наибольшая вероятность ливней будет в юго-восточной части страны. В пятницу ожидается порывистый западный ветер. В начале следующей недели временно потеплеет. Затем температура понизится. Как и на этой неделе, количество осадков прогнозируется меньше нормы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне, конечно же, помогает наш звукорежиссер Евгений Копеин. Впереди 3 часа общения, всяких интересных историй, музыки мирового класса. Ну и знаете, вот иногда оказывается, что навыки, которые кажутся совершенно обычными, в какой-то момент могут спасти человеку жизнь. И вот именно такая история произошла в американском штате Монтана, где 14-летний Джори Томас стал настоящим героем благодаря лассо.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: История произошла на реке Йеллоустоун. Джори отдыхал в кемпинге вместе со своей семьей, когда вдруг раздались крики о помощи. Оказалось, что на реке произошла авария. Надувной плот и сап-борд врезались в опору моста. 4 человека оказались в воде. Троим удалось выбраться на берег, а четвертого сильное течение понесло вниз по реке. Мужчина держался только за пластиковый холодильник для продуктов. Времени ждать спасателей уже не было. Джори быстро опустошил карманы, перебрался через мелководье, побежал вдоль берега и затем достал из машины 12-фунтовое ковбойское лассо. Самое удивительное, что веревку он взял с собой совершенно случайно. Бабушка потом признавалась журналистам, что раньше в походы ее внучок лассо никогда не брал. И вот парень сделал всего один бросок и попал. Натянул петлю на мужчину и буквально вытянул его к берегу через сильное течение. Уже потом подоспели спасатели, ну а сам Джори говорит, что всерьез тренировался бросать лассо, начиная только с этого года, помогая родным перегонять скот на семейное ранчо. И думал он, что эти навыки пригодятся ему только с коровами. Но, как выяснилось, иногда это может помочь и с людьми. За свой поступок подросток получил почетную грамоту от шерифа округа. Ну а сам он говорит очень просто, в тот момент нужно было не размышлять, а действовать. Вообще, эта история лишний раз напоминает нам, что никогда не знаешь, какое умение однажды окажется самым важным в жизни. Кто-то годами занимается плаванием, кто-то учится оказывать первую помощь, ну а кто-то ловко набрасывать ковбойскую вот эту самую веревку с петлей. И очень хочется верить, что большинство из нас, ну, никогда не окажется в подобной ситуации, но если вдруг судьба решит устроить экзамен, хорошо бы, чтобы рядом оказался человек, который умеет не только что-то делать, но и не боится сделать это вовремя.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.

0: akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И вот, знаете, к отпуску мы обычно относимся с пониманием. После напряженной работы, конечно, хочется выдохнуть, сменить обстановку, ненадолго отключиться от повседневных забот. Но есть профессии, где вопрос уже не в самом отпуске, а в его своевременности. И когда глава правительства отправляется отдыхать почти сразу после назначения, это неизбежно становится предметом общественного обсуждения. О ситуации в Великобритании расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Премьер Великобритании Энди Бёрнам, который вступил в должность всего две недели назад, уже ушел в отпуск. Как передает Okhu.as, такую информацию озвучило издание «Телеграф». Энди Бёрнам уходит в отпуск спустя две недели после вступления в должность премьер-министра, сказано в публикации с ссылкой на канцелярию главы правительства. В материале отмечается, что Кабмин Великобритании продолжает работать в обычном режиме, а Бёрнам остается на связи с членами правительства. Депутат Палаты общин от правопопулистской партии Reform UK Ли Андерсон обвинил Бёрнама в том, что тот отказывается исполнять свои обязанности. Парламентарий считает, что премьер, серьезно настроенный на руководство государством, не будет сбегать за границу ради приятной поездки спустя всего две недели после вступления в должность. Энди Бёрнам проработал всего две недели, и с него уже хватит, посетовал депутат.
1: Вообще здесь любопытна не столько сама поездка, сколько реакция на нее. Потому что в политике большое значение имеет символика. Иногда одно решение воспринимается обществом не по сути, а потому, какое впечатление оно производит. С одной стороны, конечно, современное правительство не перестанет работать, если премьер находится в отпуске. Есть министры, есть аппарат, есть, конечно, постоянная связь. Государство не закрывается на каникулы. Но с другой стороны, первые недели после вступления в должность – это же время, когда каждый шаг нового лидера рассматривают буквально под увеличительным стеклом. Любое решение становится сигналом. Вот так человек собирается руководить страной. И, пожалуй, поэтому подобные новости всегда вызывают споры. Одни говорят, любой человек имеет право на отдых. А вот другие уверены, что сначала нужно доказать себя на новой должности, а вот уже потом паковать чемоданы в отпуск. Ну, как бы то ни было, отпуск-то закончится быстро. А вот оценивать работу нового премьер-министра будут не по количеству дней, проведенных на отдыхе, а по тем решениям, которые он примет после возвращения. В политике, как и в любой другой работе, главное не то, когда ушел в отпуск, а с какими результатами вернулся.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
2: Nāku niet, zilas cenas nepārīt.
3: No 28. jūlijā veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maksima.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди
5: ночами. Билеты на fridayticket.com.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
7: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Когда мы выбираем собаку, чаще всего влюбляемся в ее внешний вид. Кому-то нравятся смешные морщинки мопса, кому-то короткие лапки таксы, а кто-то не может пройти мимо французского бульдога. Но за некоторыми особенностями внешности скрывается не только очарование, но и серьезные проблемы со здоровьем. И именно об этом сегодня все чаще говорят ветеринары и защитники животных. Что предлагают изменить в Великобритании, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
7: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Британское зоозащитное объединение ПИТА, организация «Люди за этичное обращение с животными», выступило с инициативой ограничить племенное разведение 67 пород собак, в число которых вошли бигли, бульдоги, таксы и чихуахуа. Поводом для обсуждения послужили наследственные патологии, напрямую связанные с селекцией на экстремальные внешние характеристики. Особое внимание защитники животных уделяют брахицефалам, собакам с укороченной мордой, таким как мопсы и французские бульдоги. У них нередко диагностируются респираторные нарушения и снижение толерантности к нагрузкам. Однако проблемы затрагивают и другие породы. У кавалер Кинг Чарльз спаниелей встречается несоответствие размера мозга объему черепа, сирингомиелия, вызывающая хронические боли. Таксы из-за анатомического строения, вытянутые туловище и короткие конечности подвержены высокому риску заболеваний межпозвоночных дисков, которые в запущенных случаях могут привести к параличу. Схожие суставные патологии наблюдаются и у вельшкорги. В материале издания уточняется, что предлагаемые меры не означают тотального запрета на содержание перечисленных пород, а нацелены на корректировку подходов к разведению в сторону улучшения здоровья и жизнеспособности животных.
8: Честно говоря, эта история не про запрет собак, она про другой вопрос. Где проходит граница между красотой породы и благополучием самого животного? За последние десятилетия люди настолько увлеклись выведением необычной внешности, что некоторые породы буквально расплачивались за свою популярность. Одним трудно дышать, у других проблемы с позвоночником, у третьих с суставами. И все ведь это не из-за возраста или болезни, а потому что именно такими их вывели. Мне кажется, это хороший повод задуматься о том, что ответственность за здоровье домашних животных начинается задолго до покупки щенка. Она начинается с того, какие стандарты считаются нормой и что поощряют заводчики. Кстати, многие ветеринары уже давно говорят, самый красивый питомец не тот, у которого самая необычная мордочка или самые короткие лапы, а тот, который может свободно бегать, играть, дышать и прожить долгую здоровую жизнь. Так что, возможно, будущее породистого собаководства – это не поиск еще более экзотической внешности, а возвращение к простой идее. Селекция должна сделать животных не только красивыми, но прежде всего здоровыми. И с этим трудно поспорить.
7: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и у меня для вас невероятная история. Говорят, молния дважды в одно место не бьет. А вот лотерейная удача, судя по всему, придерживается совсем других правил.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: История действительно невероятная с точки зрения статистики. Житель Северной Каролины выиграл $1 000 000 по скретч-карте, и произошло это всего через 2 месяца после того, как он тоже выиграл, ну, правда, всего лишь $100 000 по совершенно другому лотерейному билету. Два разных выигрыша, два разных билета и всего лишь 8 недель между ними. Знаете, вот для лотерейной статистики, где шансы на любой крупный приз обычно исчисляются там миллионы к одному, такая последовательность уже кажется почти невозможное везение. И вот в чем вся ирония. Большинство из нас ведь всю жизнь мечтают выиграть в лотерею, ну хотя бы разочек. А этому человеку крупно повезло дважды, причем в один сезон. Причем, как говорят ученые, математики, что интересно, статистически вероятность выиграть по-крупному дважды подряд ничуть не выше и не ниже, чем выиграть один раз. Каждый билет живет своей отдельной жизнью, не запоминает прошлой удачи. Просто иногда случайность выстраивается в линию, которая выглядит совершенно не случайной. Ну, не знаю, может быть, дело не в какой-то особой удачливости конкретного человека, а в том, что при миллионах билетов, продаваемых каждый день, рано или поздно кто-то обязательно окажется вот в такой невероятной ситуации. Ну, просто в этот раз повезло оказаться вот этому счастливчику из... Откуда он там был у нас? Северной Каролины. Оставайтесь на радио «Мелодия». Ну, мы миллионов не разыгрываем, но верим, что удачу любят тех, кто хотя бы иногда включает правильную радиоволну.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Начнем выпуск автомонитора с ноу-хау, который применили латвийские дорожники. На днях на Видзымском шоссе А2 в Рупорском крае у границы

0: Перед ЛЕПС направление выезда на Юрмалское шоссе. Пробка от Островного моста. Здесь можно оставить более 20 минут. В обратном направлении от светофора у перекрестка с Яунмуку до улицы ЛЕПС затор поменьше, около 10 минут. Примерно столько же на Круспил в сторону Гранита от моста Славу, на Густав Земгалгатва перед Брибе с направления Восточной магистрали и на улице Югла в обоих направлениях. Также пробки примерно по 10 минут. Ситуация в городе осложняется, но это нормально. И это только начало вечернего разъезда. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасного движения.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билишу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
7: Навильи. Одним из самых живописных мест в Милане считается квартал Навильи, расположенный с юго-западной стороны от новых Тичинских ворот. Название Навильи переводится с итальянского как «каналы». Когда-то ими был изрыт весь район, который в народе стали называть «Малой Венецией». Самый первый канал был вырыт здесь в начале XII века. Существует две версии его появления. По одной из них канал был создан монахами из аббатства Кайра-Валле в оросительных целях, по другой – жителями города в целях оборонительных. На Милан тогда наступали войска Фридриха Барбароссы. Водная сеть постепенно разрасталась, и на берегах стали отстраивать многочисленные лавки и жилые дома. С годами каналы превратились в источник различных заболеваний, так как местные жители использовали их одновременно и как сточную канаву, и как резервуар для питьевой воды. Властям города надоели вечные эпидемии, и каналы решено было устранить. От разветвленной водной системы осталось лишь две артерии – Большой и Павийский каналы. В 20 веке их отреставрировали, почистили и расширили, снова сделав судоходными. Благодаря этому Милан официально был признан 13-м портом Италии. В наши дни Навильи стал одним из самых модных кварталов Милана. Здесь расположено огромное количество художественных мастерских и дизайнерских студий. Самой же главной достопримечательностью района является воскресный антикварный рынок, привлекающий коллекционеров и просто любопытных туристов со всей Европы. Здесь можно найти все, что угодно – от простеньких недорогих сувениров до бесценных произведений искусства.

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер обещает в этом месяце информировать о решениях по укреплению потенциала пограничного контроля. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом месяце общество сможет получить больше информации о решениях по усилению возможностей пограничного контроля, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались вопросы безопасности, в том числе вопросы безопасных выборов и пограничного контроля. В правительстве рассматриваются и оцениваются многие варианты и возможности, как усилить пограничный контроль и сократить нелегальную миграцию. Премьер подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защититься от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне. Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с главными элементами нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе. В августе вы услышите больше информации, и об этом будут проинформированы и СМИ, сказал Кулбергс. Вопрос о письме министра внутренних дел Яниса Домбровы Испании в связи с произошедшим в Сеуте пограничным кризисом закрыт, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Сначала мы сами справимся со своими проблемами, а затем сможем гораздо шире делиться этим опытом с другими государствами-членами ЕС, заявил президент. Ранее латвийское телевидение сообщило, что глава МВД Янис Домброва направил Испании письмо в связи с произошедшим в Сеуте пограничным кризисом в Мадрид. Где это письмо восприняли болезненно, поскольку тон министра сочли высокомерным. Ринкевич, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, без специальных полномочий представлять Латвию во внешней политике имеют право только 3 должностных лица. Президент государства, премьер-министр и министр иностранных дел. Он признал, что существует немало ситуаций, требующих оперативной реакции, однако отметил, что считает эффективным механизм взаимодействия, сложившийся между канцелярией президента, Сеймом и кабинетом министров. Президент заявил, что премьер-министр уже провел разговор с министром внутренних дел и, по его мнению, в дальнейшем политика в этой сфере будет более скоординированной. Он также отметил, что письмо министра внутренних дел можно рассматривать как документ, относящийся и к внешней политике, и к отраслевой политике, поскольку вопросы внутренних дел в Европейском Союзе координируются между государствами. «Хочу подтвердить, что Латвия солидарна с Испанией. На политическом уровне мы готовы оказать ей поддержку всеми возможными способами. Мы благодарны Испании за участие ее военно служащих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии», — сказал Ринкевич. Он сообщил, что во вторник у него состоялся короткий разговор с Домбровой. По словам президента, министр внутренних дел совершенно определенно сосредоточится на вопросах, связанных с охраной госграницы Латвии. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и, конечно, как всегда, у меня для вас заготовлены всякие интересные, невероятные или, в общем, вероятные истории. Если вам в июле показалось, что дождь идет как-то особенно часто или особенно сильно, вам не показалось. Синоптики наконец-то это официально подтвердили.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, прошедший июль вошел в пятерку самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений в нашей стране. Причем месяц умудрился впечатлить синоптиков дважды – и в начале, и в конце. Первая декада июля принесла осадков сразу 289% от обычной нормы для этого периода. Закончился месяц еще эффектнее. В ночь на 29 июля по Латвии прошла самая сильная летняя буря за всю историю наблюдений в стране, вызванная активным циклоном. Порывы ураганной силы фиксировали в Мерсраксе, Даугавгриве, Риге, Бауске, Елгаве, Добеле, Венспилсе и на побережье Лепой. Обычно такие мощные бури в Латвии случаются осенью или зимой, а вот летом это редкость, и происходят они, как правило, из-за гроз, а не из-за полноценных циклонов, охватывающих такую большую территорию. И вот что здесь по-настоящему заставляет задуматься. Раньше аномальная погода была именно аномалией, то есть редким исключением, о котором потом рассказывали внукам и правнукам много лет. А вот теперь синоптики констатируют рекорд за рекордом чуть ли не каждый сезон. Один месяц ухитрился и начаться, и закончиться погодной статьей в новостях. Ох, может, самое время нам перестать удивляться каждому новому погодному рекорду и начинать воспринимать все это просто как часть нашей новой реальности. Не поднимая паники, но и не делая вид, что ничего не меняется, поскольку климат действительно становится другим. Ну и пора с этим как-то примириться. Оставайтесь на радио «Мелодия». Какая бы погода ни была за окном, у нас в эфире всегда сухо, тепло и музыка мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Синоптики нам сегодня пообещали жаркий день до 27 градусов и без осадков. И это сказывается на трафике. Самые крупные заторы стоят или медленно едут на выезд из города. В частности, на Карле Ульмане Гатва перед Лепой с направления Юрмалского шоссе пробка от Островного моста примерно на полчаса. На улице Югла заторы в обоих направлениях превышают 10 минут. Растет пробка на Бриюба с Гатвы в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе А2. Кроме того, еще одна крупная 20-минутная пробка в центре на улице Валдемара в сторону Вантового моста. Причина – перекрытая полоса. В общем, заторов много, уже 47 показывает монитор на данный момент, и они продолжают расти. Кроме того, обращаем внимание на высокую аварийность. Как началось на прошлой неделе, так и на этой продолжается. Количество ДТП не опускается ниже 90. В понедельник было 97 аварий, вчера 93, причем за два дня пострадали 34 человека, в том числе 9 велосипедистов и 5 пешеходов. Учитывайте это и будьте особенно внимательны перед пешеходными переходами. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачных поездок и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Большой спорт – это удивительный мир. Иногда судьбу золотой медали решают годы тренировок, иногда тысячные доли секунды. А иногда предметом жарких споров становится, ну, как бы это помягче сказать, совсем неожиданная деталь экипировки. Именно такие разговоры сейчас разгорелись, страсти, можно сказать, на женском Тур де Франс. Причем речь идет не о допинге, а об аэродинамике. Что именно вызвало дискуссию, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Несколько женских команд за несколько дней до женской разделки на Тур де Франс обратились к Международному союзу велосипедистов UCI с призывом проверить гонщиц на использование подкладок в бюстгальтерах. По данным издания, их беспокоит, что некоторые спортсменки подделывают размер чашечек с помощью подкладок, чтобы создать аэродинамический обтекатель. Какие конкретно команды обращались, не уточняется. Согласно информации, во время олимпийской раздельной гонки в Париже в 2024 году у одной из спортсменок заметили нечто, явно бросающееся в глаза. Фотографии этой гонщицы показали Берту Блокину, профессору аэродинамики в университете Хериат Вод, Шотландия, и LUT, Финляндия. При изучении снимков с нескольких раздельных гонок прошлого сезона, включая разделку на Giro d'Italia Women, также видно, что несколько гонщиц носят под майкой на груди нечто заметное. Мы говорим о нагрудном обтекателе, с помощью которого вы изменяете поток воздуха вокруг тела и получаете меньшее избыточное давление на бедра. В поездке на 20-30 километров это может обеспечить секунды, которые могут стать решающими, объяснил Блокин. 2 года назад некий бельгийский профессор провел обширное исследование грудных обтекателей у гонщиков на время и триатлонистов, которое было опубликовано на Science Direct. Оно показало, что использование нагрудного обтекателя позволяет снизить сопротивление воздуха до 3,6%. Это дает выигрыш не менее 0,78 секунды на километр. Для сравнения, в триатлоне бутылка, помещенная под рубашку, создает аналогичный эффект и может экономить до 12 ватт мощности, что на дистанции Ironman, 3 последовательных этапа без перерывов, плавание, велогонка и бег, дает до 2 минут преимущества. Статья 1.30.33 регламента UCI запрещает искусственное изменение морфологии тела с помощью пенопласта, прокладок или пластиковых форм. Нарушение карается немедленной дисквалификацией и штрафом до 1000 швейцарских франков.
1: Вообще, современный профессиональный спорт давно превратился в соревнования не только спортсменов, но также инженеров, физиологов, специалистов по аэродинамике. Здесь проверяют все – форму шлема, посадку на велосипеде, материал комбинезона. Потому что иногда одна единственная секунда отделяет первое место от десятого. Именно поэтому любые попытки получить преимущество за счет экипировки вызывают такую бурную реакцию. Если правило существует, оно должно работать одинаково для всех. Иначе соревнование превращается в конкурс технических хитростей. Интересно и другое. Если исследования показывают, что небольшие изменения формы тела действительно могут дать преимущество, значит, вопрос уже не выглядит курьезом. Он становится вполне серьезной темой для спортивных судей. Так что история-то не про бюстгальтеры, она про вечную дилемму большого спорта. Где заканчиваются допустимые технологические улучшения и начинается нечестное преимущество.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Завтрак давно получил название самого важного приема пищи. Правда, стоит открыть интернет, и сразу тут начинается путаница. Одни уверяют, что день нужно начинать с каши, другие говорят, что нет, с яиц. Третьи вообще советуют отказаться от завтрака. Но врачи все чаще говорят не столько о том, что обязательно нужно съесть утром, сколько о том, чего лучше не делать. О самых неудачных вариантах завтрака расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Эндокринолог Илья Атрахов назвал самые вредные варианты завтраков. Есть ряд продуктов, которые традиционно воспринимаются как удобные варианты для завтрака. В частности, покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики. Однако стоит учитывать, что они содержат много сахара и пищевых добавок при относительно низком уровне клетчатки. Это значит, что такой завтрак допустим, но его необходимо дополнить, например, свежими фруктами или овощами, рассказал Атрахов. По словам врача, бутерброды с переработанным мясом также сложно отнести к полезным утренним перекусам, так как колбаса и ветчина содержат много соли, скрытых жиров и опасных канцерогенов, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По этой же причине он посоветовал не злоупотреблять такими сытными завтраками, как яичница с беконом или сосисками. Атрахов добавил, что неполезны могут быть свежевыжатые соки и смузы, выпитые натощак. Из-за кислотности и концентрации фруктозы они могут вызывать дискомфорт у некоторых людей. Также на самочувствие и водный баланс может негативно влиять крепкий кофе, выпитый на голодный желудок. А свежая сдоба, если есть ее на завтрак, способна провоцировать ощущение тяжести, добавил врач.
3: Есть одна интересная особенность. Многие продукты, которые мы считаем идеальным завтраком, стали такими скорее благодаря рекламе, чем рекомендациям врачей. Яркие хлопья, сладкие мюсли, батончики – все это выглядит удобно, но насыщают, как правило, ненадолго. И вообще организм с утра любит не столько экзотику, сколько баланс, чтобы были и белки, и немного сложных углеводов, и клетчатка. Тогда энергии хватает надолго, а через час не возникает желания снова искать печенье или булочку. Еще мне понравилась мысль специалистов, что дело не в том, чтобы навсегда объявить какие-то продукты врагами. Если иногда хочется съесть круассан или сладкие хлопья, нет ничего страшного. Вопрос в том, чтобы это не стало ежедневной привычкой. Наверное, поэтому хороший завтрак – это не тот, который выглядит эффектно на фотографиях в социальных сетях, а тот, после которого вы спокойно можете дожить до обеда, не заглядывая каждые полчаса в холодильник. Так что, возможно, самое полезное правило утром звучит очень просто. Не искать идеальный завтрак, а искать тот, после которого вы действительно чувствуете себя бодрым. Организм обычно довольно честно подсказывает, что ему подходит, а что не очень.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Ну-ка, давайте-ка признавайтесь скорее. Многие ли из вас умеют кататься на серфе? Я думаю, что, ну вот, среди тех, кто поднял руку, не так уж и много. А теперь представьте себе, что где-то в Калифорнии есть собаки, которые умеют серфинговать и делают это лучше нас с вами. Причем уже 10-й год подряд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1 августа на пляже Линдамар в калифорнийском городке Пасифика прошел уже 10-й юбилейный чемпионат мира по серфингу среди собак. Вы вдумайтесь, есть, оказывается, и такие чемпионаты соревнований. Формат очень простой. Хозяин или тренер выводит пса в воду на доске, ловит подходящую волну, а дальше уже собака катит ее самостоятельно, стараясь удержаться на этой доске как можно дольше. Судьи оценивают длительность катания, размер пойманной волны, уверенность собаки и даже трюки, ну, если пес, конечно, на них способен. Среди участников этого года были миниатюрный пинчер по кличке Расти из городка Хантингтон-Бич. Его хозяйка София Селдовски рассказала журналистам забавную предысторию. Она посадила щенка на доску впервые просто ради нескольких смешных фотографий. И представьте себе, этот щенок наотрез отказался с нее слезать. Так случайный кадр превратился в настоящую спортивную карьеру для этого пса. И вот что здесь особенно приятно. Соревнования ведь это не про давление, не про жесткую конкуренцию, а скорее про честный повод похвастаться необычным талантом своего питомца. И о том, что иногда лучшие увлечения в жизни начинаются случайно, просто потому, что кто-то отказался слезть с доски. Может быть, знаете, и нам иногда стоит позволить случайности определить, чем мы будем заниматься следующие 10 лет, как это произошло, например, ну, в случае с Расти. Кто знает, где ваш

0: 20 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Кальдо Верде. Традиционное блюдо национальной кухни Португалии «Кальдо Верде» представляет собой суп из зеленой португальской капусты с вьющимися листьями. Именно она и придает супу вкус, аромат, а также цвет, давший имя блюду. «Кальдо Верде» переводится как «зеленый отвар» или же «зеленый суп». Другие ингредиенты блюда – картофель, лук, чеснок, оливковое масло и соль. Иногда в суп добавляют еще колбасу. Родиной этого блюда считается португальская провинция Минью. Кстати, «Кальдо Верде» – не единственная гастрономическая достопримечательность этого региона. Именно в Минью производится известное во всем мире вино «Винью Верде». Суп же давно стали готовить во всех областях Португалии. Кроме того, «Кальдо Верде» пользуется большой популярностью и в других странах, например, на севере Испании и в Бразилии. Португальцы относятся к своему кулинарному символу с большим пиететом. Ни одно праздничное мероприятие не обходится без зеленого супа, будь то свадьба, день рождения или же новогоднее застолье. Но это не значит, что в будние дни вы днем с огнем не сыщете «Кальдо Верде». В наши дни этот суп подается во всех ресторанах и кафе Португалии.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С начала года цены на серийные квартиры в Риге выросли. Далее об этом и других событиях более подробно. В июле этого года средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги увеличилась на 0,4%, а с начала года цены на серийное жилье в столице выросли на 7,4%, сообщается в свежем обзоре рынка недвижимости компании Arco Real Estate. В июле средняя стоимость квадратного метра серийных квартир поднялась до 963 евро. Это в среднем на 41% ниже показателя 1 июля 2007 года, когда средняя цена не отремонтированной серийной квартира достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр. В Arco Real Estate отмечают, что зафиксированный в июле рост цен стал одним из самых низких в этом году. Тем не менее, цены на квартиры увеличиваются каждый месяц, и восходящий тренд продолжается. С начала 2026 года в крупнейших микрорайонах Риги стоимость квартир выросла на 6-12%. Наиболее заметные изменения наблюдались в Имонте плюс 12% и Агенскалнсе плюс 10%, в остальных микрорайонах рост не превысил 9%. В среднем за июль стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир увеличилась на 0,2%, двух- и четырехкомнатных на 0,4%, трехкомнатных на 0,7%. С начала года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры на 9,1%. Самыми дорогими в июле оставались квартиры в домах 119 и 104 серии, двухкомнатные в удовлетворительном состоянии, варьировались от 57 до 61 тысячи евро. Самыми дешевыми оставались дома литовского проекта от 34 до 48 тысяч евро за двухкомнатную квартиру и хрущевки от 33 до 49 тысяч евро в зависимости от микрорайона. С сентября прошлого года по 3 августа этого года Рижская муниципальная полиция зарегистрировала в столице 1765 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Больше всего нарушений за этот период совершили граждане Индии, Узбекистана, России, Шри-Ланки, Пакистана. Из всех выявленных полицией нарушений 621 или 36% – это нарушение правил дорожного движения. В этом году в Риге в общей сложности было проверено 3152 иностранных гражданина. Из них 82 человека были переданы госполиции. Больше всего задержанных, 18 человек, были из Индии, 9 из Узбекистана, 5 из Таджикистана. С тех пор, как в прошлом году вступили в силу поправки к нормативным актам, дающие муниципальной полиции право задерживать граждан третьих стран без действующих видов на жительство, Рижская муниципальная полиция передала государственной пограничной охране 67 человек. Из них 17 в этом году. Из задержанных 32 человека незаконно пересекли границу Латвии. Трое находились в международном розыске. Еще трое были задержаны по требованию государственной пограничной охраны. У остальных не было действительного правового статуса или вида на жительство. 12 были соискателями убежища. В случаях незаконного пересечения границы преобладают граждане стран Африки и Азии, а у граждан стран Центральной Азии чаще констатируются нарушения, связанные с видом на жительство или статусом. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Представьте раннее субботнее утро. Вы едете куда-нибудь по своим делам, а по дороге неспешно прогуливается полутораметровый аллигатор. Причем для местной полиции, судя по всему, это уже далеко не первая встреча именно с этой конкретной зверюгой, вот с этим аллигатором.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело было в городке Джефферсонвилл, это штат Индиана, Соединенные Штаты Америки. Ранним субботним утром один из водителей позвонил в полицию. Говорит, в панике по дороге разгуливает аллигатор, причем длиною около 1.20 метра. Полицейские выехали на вызов, поймали животное без всяких каких-либо там особых происшествий. В своем посте в соцсетях департамент даже пошутил в своем характерном духе полицейских сводок. Ни офицеры, ни аллигаторы в ходе этого вызова не пострадали. Пойманного аллигатора отвезли в приют для рептилий с таким вычурным названием «Кентукиана скалетинари», где о нем теперь позаботятся. Но вот самое интересное, в конце поста полиция как бы между делом заметила, что уже знакома с хозяевами этого аллигатора, и похоже, что побеги для этой рептилии – дело привычное, то есть сбежал он далеко не в первый раз. И вот в чем здесь соль. Для большинства из нас встреча с аллигатором на дороге – это разовое приключение на всю жизнь. Тема для рассказа внукам. А для полиции этого конкретного города кажется, что это уже рутинная сводка. Да-да, тот самый аллигатор опять сбежал и снова тут. Забавно как-то, что для одних экстраординарное событие, а для других становится почти привычным делом. А может быть, стоит взять с этого аллигатора пример настойчивости? Уж если очень хочется погулять, рано или поздно находишь способ. Хотя, конечно, лучше бы все-таки он оставался дома. Ну и вы оставайтесь не дома, а на волне радио «Мелодия». У нас, к счастью, из питомцев разве что кофемашина, и никуда она не убегает.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Пробки на радио «Мелодия».
3: Вот еще о чем не говорили. Оно произошло, это изменение организации движения, как при въезде, так и при выезде из столицы на шоссе А8. Как в направлении Риги, так и Елгавы организовано движение по новому путепроводу, а также для движения транспорта открыт новый круговой перекресток под путепроводом. Въезд в Ригу больше не будет проходить вокруг да около торгового центра «Аллея». Для посетителей выезд на парковку центра и выезд с нее осуществляется теперь через временный съезд со стороны Вени Базгатве, тогда как со стороны Озолцема въезд будет закрыт для транспорта. В общем, друзья, остаемся внимательными, следим за знаками, особенно в районе аллеи. Что касается общей дорожной обстановки, она была весьма сложной. 8 баллов показал монитор, количество заторов превысило 70. В данный момент стало полегче, до 5 баллов снизился трафик, при этом немало мест, где остаются существенные затруднения. В первую очередь это Карля Ульмани Гатва перед Лепаес в направлении Юрмалского шоссе. Пробка до получаса. Выбирайте оптимальный маршрут и оставайтесь с нами. Следующий выпуск «Автомонитора» завтра после 8 утра. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это радио «Мелодия», музыка мирового класса и всевозможные увлекательные новости со всего мира. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович рассказывают о тигровых акулах, которые известны своей удивительной неразборчивостью в еде и способностью поглощать практически любые объекты, включая бытовой мусор.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Только вообразите, каково это найти в желудке хищника автомобильный номер, телевизор и даже рыцарские доспехи.
3: Звучит как какой-то странный инвентарь из видеоигры, честно говоря.
2: Но это реальный список того, что в разное время доставали из тигровых акул. Сегодня мы проводим глубокий разбор большого материала от BBC. И наша главная миссия – выяснить, почему существа, которых все привыкли называть, мусорными баками океана, на самом деле являются незаменимыми спасателями морских экосистем.
3: Причем список этих находок в статье гораздо шире. Там фигурируют антилопы, кошки, презервативы. В документах описан даже случай, когда акула выплюнула ехидну.
2: Ехидну? Серьезно?
3: Да, просто потому, что ее иголки оказались, слишком щекочущими. Но такая поразительная всеядность – это вообще не баг и не признак глупости.
2: Итак, давайте разберем это. Выглядит-то это именно как сбой в программе, как обезумевший робот-пылесос, который засасывает не только пыль, но и детальки лего. Зачем вообще животному глотать металл?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это то, что такое поведение продиктовано жесточайшим эволюционным отбором. Тигровая акула – это идеальный падальщик.
2: Угу.
3: У них мощнейшая желудочная кислота, способная переварить почти все. В суровых условиях океана, знаешь, любая калория на вес золота, поэтому они просто не могут позволить себе быть привередливыми.
2: То есть они глотают все подряд, выполняя важнейшую санитарную функцию.
3: Точно. Они очищают воды от мертвых и гниющих останков, не давая распространяться инфекциям по всей пищевой цепи.
2: А, тогда понятно. Если их диета настолько экстремальна, на что они готовы пойти ради хорошего обеда? И вот тут начинается самое интересное. В статье есть поразительный факт об урагане Мэтью 2016 года на Багамах.
3: О, да. Этот случай просто ломает шаблоны.
2: Да. Большинство морских обитателей при приближении шторма предсказуемо ушли на безопасную глубину. А тигровые акулы остались, и их число на мелководье даже удвоилось ради поедания погибших животных. Но подождите-ка, они же хладнокровные. В материалах подчеркивается, что акула критически зависит от изотермы в 26 градусов тепла.
3: Да, они используют эти теплые воды для созревания потомства.
2: Термин звучит академически, но по сути это ведь невидимая тепловая магистраль в океане?
3: Ближе к истине. Это температурный коридор, который позволяет им поддерживать метаболизм на нужном уровне без колоссальных затрат энергии на обогрев тела.
2: Хорошо, тепловая магистраль – это понятно. Но как они физически выживают на этом мелководье, когда бушует ураган? Там же по дну летают огромные валуны. Их должно просто размазать по рифам.
3: Если мы свяжем это с общей картиной, то секрет кроется в их анатомии. Они сложены, как танки. Но в отличие от тяжелых костей млекопитающих, их хрящевой скелет дает невероятную гибкость.
2: То есть они амортизируют удары?
3: Именно. Они обладают специфической плавучестью, которая позволяет им буквально лавировать в турбулентных потоках воды. Более того, они способны улавливать малейшие изменения барометрического давления.
2: Заранее понимая, когда придет шторм.
3: Да, и где именно образуется зона с наибольшим количеством легкой добычи.
1: Мы продолжим рассказ о природных санитарах океана, тигровых акулах буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: И вновь мы на Радио Мелодия возвращаемся к теме тигровых акул. Несмотря на пугающую репутацию, они выполняют роль природных санитаров океана. С подробностями наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Ураган убивает огромное количество черепах, крабов, птиц. Для акулы это окно возможностей. Еда буквально падает на дно.
6: Поразительно. Получается, они осознанно идут на риск. Но они полагаются не только на непредсказуемые штормы. У них есть четкое расписание. Оказывается, они мигрируют на колоссальные расстояния. Зафиксирован случай, когда особь проплыла 44 тысячи километров за 3 года.
5: Это больше длины экватора, если вдуматься.
6: Да. И все это, чтобы прибыть к острову Рейн ровно к сезону размножения черепах. Звучит как тщательно спланированный кулинарный тур. Как они вообще находят дорогу в открытом океане?
5: Здесь включается их способность ориентироваться по магнитному полю Земли. Они создают в мозге сложнейшие навигационные карты и обладают феноменальной памятью.
6: Так что же все это значит в масштабах океана?
5: Это поднимает важный вопрос о том, как характер и интеллект высших хищников контролируют всю пищевую цепь. Прибывая на остров Рейн, они выбирают в качестве добычи больных и ослабленных черепах, предотвращая эпидемии.
6: Угу. И контролируя их численность, акулы не дают черепахам съесть всю морскую траву от чрезмерного выпаса.
5: Абсолютно верно.
6: И тут важно сделать паузу. Почему нам вообще должно быть дело до морской травы? Это же не просто подводный газон. Это гигантские инкубаторы для тысяч видов рыб, которые потом попадают к нам на стол.
5: Плюс морская трава поглощает углекислый газ из атмосферы гораздо эффективнее многих лесов на суше. Океанская экосистема буквально держится на патрулировании акул. И что окончательно разрушает стереотипы бездумных машинах для убийства, это их социальное поведение.
6: О да. Исследователи на Фиджи выделили у них индивидуальные характеры. Акула по имени Цунами описывается как невероятно дерзкая.
5: А другая Джуджина, как пишут исследователи, сочетает в себе уязвимость с духом воина.
6: Уязвимая тигровая акула звучит как оксюморон. Мы привыкли видеть в них только угрозу.
5: А у них есть сложная социальная жизнь и яркие личности.
6: Но в нашем источнике есть одна очень тревожная деталь. Мы обсуждали ту самую невидимую тепловую магистраль в 26 градусов. Потепление океанов напрямую влияет на маршруты этих санитаров.
5: Маршруты меняются вслед за температурой. Да, это оставляет целые регионы без их защиты, что ставит под прямую угрозу здоровье всей морской флоры и фауны.
6: Баланс, который они поддерживали миллионы лет, просто рушится. И вот какая финальная мысль не дает мне покоя после изучения этих материалов.
5: Какая?
6: Если тигровые акулы обладают уникальными личностями и феноменальной памятью на сезонные события, способны ли они передавать друг другу знания о локациях, куда люди постоянно сбрасывают свой мусор?
5: Ого! Это звучит пугающе!
6: Возможно, тот самый робот-пылесос понимает, что именно мы делаем с океаном гораздо лучше, чем мы сами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Как всегда, для вас заготовил любопытную историю. Знаете, вот я не уверен, что, может быть, кто-то из наших слушателей играл, но в Америке очень популярна такая детская настольная игра «Голодные бегемотики». Там, оказывается, нужно быстро давить на рычажок, чтобы бегемотик заглатывал шарики. И вот, оказывается, в эту, в общем-то, ну, совершенно детскую простую игру можно не просто играть, а даже официально ставить на ней мировые рекорды. Какие рекорды? Вот сейчас об этом я вам расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дэвид Раш из штата Айдахо не новичок в мире рекордов Гиннесса. И это еще мягко говоря. Знаете, это его просто профессия и хобби, причем одновременно. Он уже официально держит десятки самых разных титулов. На сей раз он решил превратить в рекорд в семейное дело. Тут он уже собрал жену Дженнифер и своих сыновей Джереми и Питера. И вместе они замахнулись на рекорд по самому быстрому прохождению игры «Голодные бегемотики» командой из 4 человек. Вот если вы думаете, что это все такие вот игрушечки, вы сильно ошибаетесь, поскольку правила, да если вы хотите, конечно, попасть в книгу рекордов Гиннесса, оказываются неожиданно очень строгими. Играть можно только официальным, немодифицированным набором, на ровном столе, руки в начале игры должны лежать плашмя, и что самое сложное, оказывается, каждый игрок обязан давить на рычажок только одним пальцем.

0: ровно 200-м, который он удерживает, причем одновременно, вдумайтесь, 200 рекордов человек удерживает сейчас Гиннесса, и я думаю, что на этом останавливаться не собирается. Я думаю, что таким достижением в истории тоже могут похвастаться немногие. А, ну да, вот я тут уже увидел информацию. Всего лишь, оказывается, 3 человека на планете. И вот что здесь по-настоящему трогательно. При всей серьезности подхода к правилам, то есть сжать одним пальцем руки плашмя, не менять хват, в основе все равно лежит обычная детская игра, в которую, наверное, играет каждая вторая американская семья. Просто для одних это способ скоротать дождливый вечер, а вот для семьи Раш это 200-я строчка в персональной книге рекордов. И может быть весь секрет в том, чтобы не считать несерьезное занятие несерьезным, а подойти к нему с той же дисциплиной, как и к чему-то очень важному. Кто знает, сколько рекордов прячется в тех играх, которые пылятся и у нас с вами где-нибудь на антресолях. Я же, вот, наверное, уже буду раскланиваться с вами до завтра, ну а вы оставайтесь на радио «Мелодия». Пока мы, конечно, до 200 рекордов Гиннесса еще не добрались, но одним пальцем на кнопочку «Включить эфир» всегда жмем уверенно.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
5: Просто мне завидую.
4: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Цюрих.
1: Швейцарский Цюрих – один из тех замечательных городов, жители которого из года в год признают самыми счастливыми на планете. Один из самых благополучных городов мира славится живописными видами и низким уровнем преступности. В нем живет немного народу, зато есть развитая инфраструктура и нет проблем с работой. Кроме того, внутри города нет вредных производств, а это значит, что жители дышат чистым и вкусным воздухом. И даже из городских фонтанов можно пить воду без опаски. В мире Цюрих известен прежде всего как деловой центр и город банкиров. Тем не менее, местные жители очень ценят расслабленность. На улицах не встретишь толпы белых воротничков, как, например, в Токио. А какой-нибудь неприметный гражданин в джинсах и футболке запросто может оказаться владельцем крупной компании. Как известно, в Швейцарии 4 государственных языка – немецкий, французский, итальянский и ретто-романский. Преобладание какого-то одного из них зависит от кантона. Так, в Цюрихе в основном говорят по-немецки. И, кстати, менталитет кантона в целом близок к немецкому консерватизму и педантичности.

0: безопасности. Главное, чем жители города банкиров похожи на немцев, это четкое следование правилам. Практически для любой жизненной ситуации здесь есть инструкции и алгоритмы действий. Определены нормы поведения в доме и отношений между соседями. А правила сортировки и вывоза мусора – так и вовсе отдельная наука, которой местные владеют на уровне асов, точно зная, в какой день, какой тип мусора и где можно выбрасывать. Если же жителю Цюриха вдруг приходится отступить от правил, он будет сильно страдать и мучиться угрызениями совести. К этой своей особенности горожане относятся с юмором и часто смеются сами над собой, но не следовать правилам просто не могут. Цюрих – город жаворонков. На утреннем 7-часовом поезде в город будет вдвое больше людей, чем на поезде, который идет часом позже. Жители города банкиров добровольно выбирают начинать работу в 8 утра, чтобы в 5 вечера уже быть свободными и проводить время с семьей. Личная жизнь здесь в приоритете у всех, от чиновников до рабочего из магазина. Поэтому любые учреждения закрываются самое позднее в 7 вечера. В субботу все работает до обеда, а в воскресенье все отдыхают. Но улицы города при этом по воскресеньям абсолютно пусты. Ведь главная традиция у местных – семейные застолья с изобилием местных сыров, баварских колбасок и ароматного хлеба. И что самое удивительное, швейцарцы при этом не толстеют. Вероятно, потому что хорошая еда, чистая вода и свежий воздух способствуют хорошему обмену веществ. Плюс регулярные занятия спортом, которым горожане приучаются с детства. От этого и болеют жители Цюриха гораздо меньше обитателей других мегаполисов мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», — подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос о разработке государственного бюджета, Кулберг сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где мы много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья. Высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Дании и другими государствами образуют группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. В четверг, 6 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mbt-tech.lv. mbt-tech.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Прелюдия. Все мы знаем, в жизни есть вещи, которые никак невозможно начать без хорошей прелюдии. То есть без предварительной подготовки или вступления. Именно такой цели служили первые прелюдии. Они представляли собой органные пьесы, которые исполнялись в качестве вступления к церковным произведениям. Если говорить современным языком, это было духовное интро. Сегодняшние прелюдии могут принимать самые разнообразные обличия, например, быть вступлением к более длинному сочинению или вообще существовать самостоятельно. За это можно сказать спасибо польскому композитору Фредерику Шопену. Именно он избавил прелюдию от фуги, как было со времен Баха, и превратил ее в самостоятельную инструментальную миниатюру. В 20 веке прелюдия продолжила свое активное развитие в творчестве композиторов многих стран, то выполняя функцию вступления, то становясь самостоятельным произведением. В разных вариантах она встречается у Мариса Равеля, Джорджа Гершвина, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина и многих других композиторов. Джордж Гершвин. Прелюдия номер 2. До диез минор.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты в зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express.lv.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: ими Gracias. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

Иногда одно слово способно всколыхнуть целый шторм эмоций. В песне «Feelings» это слово повторяется 23 раза. И каждый раз звучит по-новому. Мягче, глубже, беззащитнее. «Feelings» — баллада о невозможности забыть любовь. Ее спел бразильский певец Моррис Альберт, которого на самом деле звали Маурисио Альберто Кайзерман. В 1974 году он записал эту песню и не подозревал, что через пару лет ее будет петь весь мир.

Песня мгновенно взлетела в чартах. 6-е место в Билборд, 2-е место в чарте для взрослых. Десятки переводов, перепевок, каверов. Энди Уильямс, Ширли Бейси, Бобби Винтон, Лин Андерсон и даже Нина Симон. «Feelings» стала визитной карточкой певца Сергея Пенкина, обладателя уникального голоса.

Но история песни не обошлась без скандала. В 1986 году французский композитор Лулу Гасте сумел доказать в суде, что мелодия, в общем-то, не совсем оригинальная. Она напоминает его песню «Пуртуа», написанную почти на 20 лет раньше. Так что теперь Лулу Гасте и Морис Альберт соавторы официально.

0: В Советском Союзе Филлингс тоже знали, хотя немножко под другим углом. Там, где западный слушатель видел страсть, советский зритель слышал песню про филина. Именно так эту песню называли в народе после того, как она прозвучала в музыкальной сказке «Свадьба соек» в исполнении ансамбля «Иверия».
1: Про что эта песня? При чем тут птицы?
2: Ты что, глухой? Это песня про филина.
0: Сегодня эту песню могут пародировать, переигрывать, критиковать. Но невозможно отрицать, у нее своя почти гипнотическая магия. Магия простого слова, повторенного 23 раза.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетшу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимые как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. В четверг, 6 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Картинки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
4: Люди ночами.
3: Билеты на freireticket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишустер.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтери. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», — сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. В четверг, 6 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация Сбиро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. В четверг, 6 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство не будет принимать решения по предложению Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. А для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андреса Кулбергса и министра внутренних дел Яниса Домбравы. Кулбергс во вторник в перерыве заседания правительства сообщил, что в августе будут предприняты важные превентивные меры со стороны Министерства внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которая одновременно является и внешней границей Европейского Союза. Премьер также подчеркнул, что для поддержания госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. Это означает, что закрытие пограничного пункта Патерниеки является одним из вариантов. Хотя на данный момент мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него. На вопрос, в какой степени экономически соображения влияют на решение пока не закрывать пункт, премьер ответил, что главным является вопрос безопасности. Домбрава также подтвердил, что достигнута договоренность о еще более тесных форматах сотрудничества с Министерством обороны и национальными вооруженными силами для предотвращения попыток ввоза нарушителей границы в Латвию. Также оцениваются различные другие варианты, как мы можем действовать, чтобы сбить это число нелегальных мигрантов до нуля, высказался министр. На просьбу прокомментировать то, что правительство все же не приняло решение по его предложению закрыть пограничный пункт Патерниеки, министр ответил, что приостановка работы конкретного пограничного пункта является одним из вариантов действий. Но в то же время очень хорошо, что были выяснены мнения различных учреждений по этому вопросу. Сейчас это не вынесено на обсуждение, но это один из нескольких вариантов, с которыми мы можем двигаться вперед, добавил Домбрава. Говоря об обстоятельствах, при которых правительство могло бы вернуться к этому вопросу, министр указал, что в других странах подобные решения принимались при обострении проблем на пунктах пограничного контроля. Соответственно, в таких условиях решение о закрытии пограничного пункта может быть принято быстро. Премьер-министр, в свою очередь, указал, что необходимо оценить, какой из методов в наибольшей степени достигнет цели. Хотя до упомянутого министром нуля мы никогда не дойдем, отметил премьер. В то же время необходимо приложить максимум усилий в применении технических средств, поэтому в августе будет предоставлена информация о запланированных действиях, в которых также задействованы национальные вооруженные силы. В том числе министр обороны сообщил, что будут проводиться и учения, а также наши союзные силы будут в гораздо большем количестве размещены ближе к границе, и эти учения будут использованы для укрепления границы, подчеркнул премьер-министр. В Министерстве обороны сообщили, что в августе и сентябре в Селии и Латгале запланирован ряд военных учений. В этих учениях примут участие союзники по НАТО, но при этом организация учений не будет напрямую связана с борьбой с нелегальной миграцией. Министерство также уточнило, что в ходе учений военнослужащие НАТО не будут дислоцированы, а будут переброшены на определенные территории. Министр внутренних дел указал, что технические проблемы, выявленные в Патерниеке с прошлой пятницы, связаны с покрытием мобильной сети. Необходимо продолжать ослаблять Россию и Беларусь, подчеркивается в национальной позиции Латвии о расширении санкций, установленных Европейским Союзом. Во вторник правительство утвердило подготовленную Министерством иностранных дел в сотрудничестве с Министерствами земледелия, финансов и экономики национальную позицию Латвии о дальнейшей работе в связи с предложениями Европейской комиссии по повышению тарифов и расширению санкций в отношении России и Беларуси. В национальной позиции подчеркивается, что и впредь необходимо ослаблять Россию и Беларусь на глобальном, региональном, национальном уровнях, оказывая максимальное давление на военную экономику России и соагрессора Беларусь. По мнению Латвии, это единственный путь, как уменьшить способность России финансировать войну и приблизить справедливый и прочный мир в Украине. Латвия считает, что необходимо продолжать работу по своевременному утверждению следующих пакетов санкций и введению внеочередных санкций, чтобы сохранить последовательное давление на Россию. В этом процессе Латвия обязуется дополнительно анализировать и призывать включать в санкции также те группы товаров, которые могут оказать существенное влияние на российский нарратив и распространение информационного влияния. Наряду с санкционным давлением на Россию и Беларусь на уровне ЕС, Латвия ввела ряд ограничений на национальном уровне, и Латвия продолжит работу по введению аналогичных санкций на уровне ЕС. Латвия на многонациональные военные операции по освобождению Ормузского пролива могла бы направить не более 20 военнослужащих, свидетельствует подготовленный Министерством обороны проект решения Сейма об участии военнослужащих национальных вооруженных сил Латвии в этих операциях. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. В то же время Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после введения 12% ставки налога на добавленную стоимость снизились даже больше, чем прогнозировалось. И большинство торговцев применяют новое регулирование корректно, сообщил Центр защиты прав потребителей. С 1 июля этого года для 4 групп продуктов питания введена сниженная ставка НДС 12% вместо 21%. Мониторинг, который проводит Центральное статистическое управление, опираясь на данные 3 групп крупнейших розничных сетей Rimi, Maxima, Lidl, показывает, что намеченная цель достигнута. В частности, цены на хлеб 1 июля 2026 года были на 7,74% ниже, чем 1 июня этого же года. На мясо птицы на 7,88%, на яйца на 7,56% и на молоко на 8,43% ниже, чем месяцем ранее. Ожидалось, что цены на соответствующие группы продуктов после введения сниженной ставки упадут в среднем на 7,44%. Так что фактический результат даже превысил прогноз. В июле Центр защиты прав потребителей провел 74 проверки торговцев. Несоответствия в применении сниженной ставки НДС сразу после ее введения обнаружились в 6 из 55 проверенных торговых точек. Но позже такие нарушения практически не фиксировались. Центр защиты прав потребителей призывает потребителей сообщать о возможных несоответствиях. В свою очередь, глава Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Янис Дубулц отметил, что после снижения ставки НДС люди стали покупать больше повседневных продуктов питания. В отдельных сетях магазинов реализация мяса птицы за месяц выросла от 15 до 38%. Рост также наблюдается по молоку, хлебу, яйцам. Это доказывает, что сниженный НДС – эффективный инструмент для повышения доступности продовольствия. Поэтому такой подход стоит распространить и на другие основные продукты повседневного спроса, заявил он. Пониженная ставка введена на один год до 30 июня 2027 года. Из соображений безопасности Рижская дума закрыла участок улицы Даугавпилс возле дома номер 8, поскольку в здании была обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск, что элементы конструкции могут обрушиться на тротуар или проезжую часть, сообщили в самоуправлении еще в выходные. В понедельник объект обследовал строительный инспектор Рижского самоуправления. По итогам проверки было принято решение сохранить действующие ограничения движения до устранения опасности. Владельцу здания предписано принять необходимые меры для устранения угрозы, самоуправление призывает жителей соблюдать введенные ограничения движения и не заходить на огороженную территорию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать осознавать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», – сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос о разработке государственного бюджета, Кулберг сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулберг, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Informatsijas Biroji, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением числа травм летом Государственный центр сдачи крови призывает доноров всех групп крови сдавать кровь. Центр отмечает, что активность доноров традиционно снижается летом, поскольку многие люди уезжают в отпуск, путешествуют или проводят больше времени за пределами городов. Однако потребность в компонентах крови в больницах не уменьшается. В летние месяцы увеличивается количество травм. В больницах проводятся плановые и экстренные операции, а также продолжается лечение онкологических и других пациентов, нуждающихся в крови ежедневно. В четверг, 6 августа с 9 до 12 часов кровь можно будет сдать в Доме культуры Балтинавы на Карсавас 16, а с 10 до 14 в спецавтобусе в Риге возле торгового центра Домина Шоппинг. В пятницу, 7 августа с 10 до 14 часов доноров будут ждать в спецавтобусе у входа С торгового центра Спайс, а также в Рижской первой больнице на Брунинеку 5. Кровь можно будет сдать и в постоянных пунктах сдачи. Чтобы сдать кровь, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение, идентифицирующее личность, которое содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию. Министр внутренних дел Янис Домброва направил в Испанию письмо о пограничном кризисе в Сеуте. В Мадриде письмо было воспринято чувствительно. Премьер-министр Андрес Кулбергс отчитал министра внутренних дел, отметив, что в будущем при общении с зарубежными странами содержание писем должно согласовываться с Министерством иностранных дел. «Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбровы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы, с общей безопасностью в стране, но иногда Эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия, заявил Кулбергс. По словам Домбровы, в письме он заявил, что случай в Сеуте – это не просто единичный инцидент, а вопрос, который необходимо рассматривать более широко. Крайне важно найти решение проблемы на уровне Европейского Союза и укрепить безопасность внешних границ ЕС. Он также выразил солидарность с Испанией. Министр пока не получил ответа от Испании. Пока ответа нет. У нас состоялась встреча министров внутренних дел, где, я бы сказал, реакция Испании была достаточно позитивной или нейтральной по отношению к странам Балтии, сказал Домброва. Однако латвийское телевидение располагает неофициальной информацией о том, что испанцы недовольны письмом министра внутренних дел Латвии. Тон письма был высокомерным, и Испания за закрытыми дверями дала понять, что пока ее солдаты защищают нашу страну, Латвия выбирает нападки на Испанию. В этом месяце общество сможет получить больше информации о решениях по усилению возможностей пограничного контроля, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Он сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались вопросы безопасности, в том числе вопросы безопасных выборов и пограничного контроля. В правительстве рассматриваются и оцениваются многие варианты и возможности, как усилить пограничный контроль и сократить нелегальную миграцию. Премьер подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защитить от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне. Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с главными элементами нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе. В августе вы услышите больше информации, и об этом будут проинформированы и СМИ, сказал Кулбергс. В июле этого года средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги увеличилась на 0,4%, а с начала года цены на серийное жилье в столице выросли на 7,4%, сообщается в свежем обзоре рынка недвижимости компании Arco Real Estate. В июле средняя стоимость квадратного метра серийных квартир поднялась до 963 евро. Это в среднем на 41% ниже показателя 1 июля 2007 года, когда средняя цена не отремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр. В Arco Real Estate отмечают, что зафиксированный в июле рост цен стал одним из самых низких в этом году. Тем не менее, цены на квартиры увеличиваются каждый месяц, и восходящий тренд продолжается. С начала 2026 года в крупнейших микрорайонах Риги стоимость квартир выросла на 6-12%. Наиболее заметные изменения наблюдались в Имонте плюс 12% и Агенскаунс плюс 10%, в остальных микрорайонах рост не превысил 9%. В среднем за июль стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир увеличилась на 0,2%, двух- и четырехкомнатных на 0,4%, трехкомнатных на 0,7%. С начала года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры на 9,1%. Самыми дорогими в июле оставались квартиры в домах 119 и 104 серии, двухкомнатные в удовлетворительном состоянии варьировались от 57 до 61 тысячи евро. Самыми дешевыми оставались дома литовского проекта от 34 до 48 тысяч евро за двухкомнатную квартиру и хрущевки от 33 до 49 тысяч евро в зависимости от микрорайона. С сентября прошлого года по 3 августа этого года Рижская муниципальная полиция зарегистрировала в столице 1765 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Больше всего нарушений за этот период совершили граждане Индии, Узбекистана, России, Шри-Ланки, Пакистана. Из всех выявленных полицией нарушений 621 или 36% – это нарушение правил дорожного движения. В этом году в Риге в общей сложности было проверено 3152 иностранных гражданина, из них 82 человека были переданы госполиции. Больше всего задержанных, 18 человек, были из Индии, 9 из Узбекистана, 5 из Таджикистана. С тех пор, как в прошлом году вступили в силу поправки к нормативным актам, дающие муниципальной полиции право задерживать граждан третьих стран без действующих видов на жительство, Рижская муниципальная полиция передала государственной пограничной охране 67 человек, из них 17 в этом году. Из задержанных 32 человека незаконно пересекли границу Латвии. Трое находились в международном розыске. Еще трое были задержаны по требованию государственной пограничной охраны. У остальных не было действительного правового статуса или вида на жительство. 12 были соискателями убежища. В случаях незаконного пересечения границы преобладают граждане стран Африки и Азии, а у граждан стран Центральной Азии чаще констатируются нарушения, связанные с видом на жительство или статусом. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции. Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи, сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос о разработке государственного бюджета, Кулбергс сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторым больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация с Биро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.